Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 13 до 22 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут Яна Довбенко, расскажу, как изменяется экономика Беларуси и на что способны нейросети.
0: Новости.
1: Нижняя палата парламента Беларуси должна тщательно изучить проект бюджета государства на следующий год. Об этом заявил президент нашей страны во время приема доклада у спикера органа Игоря Сергиенко. Александр Лукашенко подчеркнул, что ожидает от законодателей всесторонней оценки плана доходов и расходов республики. Аналогичного подхода политик поручил придерживаться и при рассмотрении потенциальных изменений налоговой системы. Внешний оборот товаров в Беларуси растет. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. Ведомство сравнивало итоги 7 месяцев этого и минувшего годов. Показатель стал больше примерно на 20%. В денежном эквиваленте показатель приближается к отметке в 60 миллиардов долларов. Вместе с тем объемы импорта все еще больше экспорта. Ситуацию объясняют спросом на зарубежные товары со стороны населения и компаний.
0: К новостям в мире.
1: Литва выслала более 20 граждан Беларуси. Об этом сообщили в Департаменте государственной безопасности Прибалтийской республики. Орган является аналогом КГБ. Как отметили в ведомстве, речь идет о сотрудниках одной технологической компании. Специалисты считают, что граждане нашей страны представляют угрозу для официального Вильнюса. Высланным белорусам также запретили возвращаться в Литву и въезжать в страны Шенгенской зоны в течение 5 лет. И в завершение выпуска. Нейросети разработчика бота ChatGPT могли взломать один из немецких сайтов. Об этом пишет агентство Reuters. По информации журналистов, на онлайн-портале обнаружили вредоносные аккаунты. Они создавали веб-страницы и старались сохранять их материалы даже после удаления с сайта. Администраторы отмечают, что пользователи действовали гораздо быстрее людей, а их логины указывали на связь со знаменитой компанией. Тем не менее, прямых доказательств вины организации и ее нейросетей пока нет.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 56 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Юля, слушай, у тебя сегодня было такое ощущение, что будильник будто это какой-то предатель?
2: 100%. Я ему доверяла, он взял и прозвенел. Но мы решили, что раз уж мы встали, приехали на работу, значит, у Вселенной на нас большие планы. Так ведь, Жень?
1: Ну, видимо, так. Поэтому мы включаем микрофон и говорим, утро — это не просто ночь, которая пошла на попятную. Поэтому доброе утро,
2: доброе.
1: Минск. Доброе утро, Минская область. В эфире «Минская волна». И мы, ваши проводники сегодня, как всегда, я, Женя Тихонов.
2: И я, Юля Умарова, еще с завязанными глазами, но следуйте за нами. Мы не будем рассказывать вам, как проснуться, сами того не знаем. Mm-hmm. Мы просто будем здесь с вами и с музыкой. В конце концов, день сам решит, каким ему быть, а мы просто сделаем ему приятный фон.
1: Поэтому выдыхаем, подтягиваемся и разрешаем себе никуда сегодня не торопиться. В конце концов, вторник, не понедельник же. Ну, в крайнем случае, это мы уже точно проверили. Мы начинаем не с того... Кстати, начнем с того, что мы лучше не проверяли еще.
2: Вот,
1: пока что.
2: Согласна, я лично не заходила в прогноз погоды. Мне самой интересно, правильно ли я оделась, по погоде ли.
1: Ну, проверим это прямо сейчас.
2: Давай.
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромет, в Беларуси переменная облачность без осадков. Температура воздуха утром и днем 20-26, местами по западу даже до 28.
2: О, нормально, лето еще задержалось на немного. В Минске также переменная облачность без осадков. Температура воздуха утром от 10 до 13, днем до плюс 22.
1: Ну что же, эта самая десятка с утра очень хорошо чувствуется.
2: Прекрасно.
1: И будем надеяться, что 22 мы тоже прочувствуем во всей красе. Говорят, завтра еще теплее будет, фактически полноценное лето вернулось.
2: 25 плюс, как и нам
1: да,
2: с тобой.
1: Примерно где-то так.
2: Но
1: да, это правда завтра, поэтому давай смотреть, что у нас в расписании сегодня.
2: Ну а что сегодня, друзья? Вторник, 8 сентября. Неделя продолжается, и каким будет этот день, только звезды знают. В конце часа расскажем от них предсказания.
1: Также напомню, что никогда не поздно заправиться осенним витаминным салатом, поэтому дадим его рецепт в середине часа.
2: И обсудим новость по поводу того, что Трамп объявил Луну собственностью Америки.
1: О, как!
2: Как до такого дошел, мистер Президент? Дождитесь подробностей.
1: В общем, как мы решили, вторнику быть, а нам в нем жить. И это всегда легче, когда самые лучшие треки, ну и, конечно же, ведущие работают специально для вас.

0: Разбор полетов.
1: Если вы думали, друзья, что в политике уже все приелось, то пока вы чистили зубы, Дональд Трамп совершил географическое открытие века.
2: Это да.
1: Только теперь речь идет не об Америке, а о всей Луне. Той самой, да, что висит у нас над головой по ночам. Что случилось? В своей любимой соцсети True Social президент США выложил фото нашего спутника. Прилепил на него звездно-полосатый флаг и лаконично подписал: «Луна наша».
2: Понятно. Да, если в политике уже все приелось, то в таком случае выходит на сцену Дональд Трамп. Никаких «давайте обсудим» ли, может быть, просто взял и объявил.
1: Да.
2: Теперь соседям по Солнечной системе придется искать себе другую планету или спутник для пикников. Ну, а что в планах? Оказывается, у них там серьезная стройка века. К 28-му году именно этого столетия высадка, к 30-му постоянная база.
1: Ага.
2: Ну и к вишенке на торте ядерный реактор на спутнике, чтобы, значит, инопланетянам светло было, когда они мимо пролетают, наверное.
1: Застройщик Трамп, да?
2: Да.
1: Последний раз американцы были на Луне, напомним, в 1972 году. Как говорится, давненько не брали мы в руки шашек. Но теперь, видимо, решили, что пора возвращаться. Но уже с юристом и договором купли-продажи.
2: Ну, конечно, заявление очень эпичное. И с точки зрения международного космического права, это как прийти в общую песочницу и наклеить стикер «Мое»
1: да,
2: на всю горку. То
1: все.
2: Есть за такое по рукам можно вообще.
1: Но договор о космосе 1967 года прямо говорит, что небесные тела не подлежат присвоению. Но, видимо, в Белом доме считают, что кто первый встал, того и тапки.
2: Да, но если серьезно, на самом деле это больше похоже на какой-то мощный пиар-ход,
1: да,
2: чтобы
1: конечно.
2: Разогреть интерес космической программы и отвлечь внимание от проблем земных, кстати, которых очень много.
1: И пока большие дяди в Вашингтоне делят лунные кратеры и планируют ядерный реактор на спутнике, мы решили спуститься с небес на Землю и отправиться лучше приготовить какой-нибудь вкусный рецепт.
2: Правильно,
1: да?
2: Прежде чем куда-то отправиться. Потому
1: не
2: что,
1: на голодный же желудок.
2: В конце концов, витамины как-то получать надо. И мы нашли рецепт легкого, мощного и, конечно же, как мы говорили выше, витаминного салата для всех нас.
1: И мы поделимся через несколько минут. Ну а вы не скучайте, оставайтесь с нами на Минской волне.
0: Реклама на Минской волне.
3: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на связи.
1: Алло!
2: Вторник – это время, когда хочется чего-то полезного, но без долгой этой бесконечной возни у плиты. Поэтому у нас есть яблочно-морковный сюрприз для всех.
3: Снова что, салат? Только не говори, что это скучная тертая морковь, как в детском саду.
2: Ну, нет. Вот представь, хрустящее кисло-сладкое яблоко, так. Сочная морковь, горсть грецких орехов и нежный йогурт. Без майонеза, без сахара, просто на самом деле витаминная бомба.
3: Ну, без майонеза мне уже нравится, звучит ПП. Конечно, орехи это тоже хорошо, но что там нужно сделать с этими? Все помыть, почистить, да натереть?
2: На самом деле, до смешного все просто. Моем, чистим морковку, яблоко, если кожица тонкая, оставляем, трем все на крупной терке, по факту дело секундное.
3: А орехи? Я их терпеть не могу нарезать, честное слово, они по всей кухне разлетаются.
2: Так не режь, в таком случае в чем проблема? Просто поломай руками. Ну или можешь так, если тебе вкуснее. В общем, можно просто их поломать, можно бросить на сухую сковородку на полминуты, почувствуете запах и готово, дорогие друзья.
3: Ой. Ну ладно, уговорила. А только натуральный йогурт можно использовать, правильно? Или сметану тоже можно?
2: Только заливать? Натуральный йогурт. Сметана это уже будет мавитон.
3: Хотя если любите пожирнее, ну пожалуйста. Никто вам не запретит. Но однако, если хотите пикантности, я вставлю свои 5 копеек. Но. Еще можно туда лимонный сок добавить и каплю меда. Ну и конечно же зеленушки сверху, да побольше. Петрушки или мяту, так, для настроения и для вкусу.
2: То есть, получается, все мы можем сделать это минут за 5.
3: Да
2: или
3: за 3,
2: даже
3: Жень.
2: За 3. Пока чайник закипает, салат уже по факту на столе. Поэтому пробуй, Люленька, и забудешь про бутерброды и про все вот это вот на
3: ну
2: свете.
3: Ну все, убедил. Убегаем, друзья, на небольшую музыкальную паузу. Ну и заодно яблоки будем искать с морковью и грецкими орехами. Вдруг где заваляли. Сейчас, говорят, яблоков хороший урожай был у всех.
2: Отличнейший.
3: Так что можете нести нам, да, ведрами и пакетами. Мы знаем, что с ними сделать.
2: Да, всяко не кабачки. Это мы примем обязательно. Ну и надеюсь, что также вы примете гороскоп, который ожидает нас всех через несколько треков. И вроде как обещается, что он будет позитивный, но все моменты немножко позже.

0: Гороскоп на удачу.
1: Алло, алло, проверка связи, прием, это астрологическая горячая линия. Не кладите трубку, сейчас будем лечить вас прогнозом от звезд.
2: У овнов много энергии, но куда ее деть, звезды пока еще не уточнили. Захочется приключений, это точно. Главное, не искать их в ближайшей луже.
1: А ищите их вокруг лужи. Тельцов неделя располагает вкусному, теплому и уютному. Плед уже смотрит на вас с надеждой, что вы, если уже ушли на работу, то вскоре к нему вернетесь.
2: Близнецов ждут неожиданные встречи и разговоры, возможно, даже с собой перед зеркалом, и это будет, наверное, самый честный диалог.
1: У раков настроение переменчивое, как сентябрьская погода. Утром гуляем, вечером несите плед и чай и не трогайте меня.
2: Львы, звезды обещают внимание и комплименты. Не скромничайте, осень все равно еще не успела вас остудить.
1: Девам захочется навести порядок во всем, но сначала найдите, куда вы положили вещи, которые собирались убрать еще летом.
2: Весы, вас ждет романтика, даже если это будет романтическая прогулка за кофе.
1: Романтизируем эту осень. У скорпионов интуиция на высоте. Если кажется, что пора брать зонт, то берите. Это не кажется. Осень любит проверять самоуверенных.
2: У стрельцов душа требует приключений. А календарь намекает на сентябрь. Не слушаем календарь, собираемся и идем.
1: В путь-дорожку. Козерогов ждет неделя спокойной и уютной. Идеальный день для того, чтобы наконец-то признаться себе, что осенние вечера – это прекрасно, а утро еще лучше.
2: Водолеи, вас ждет неожиданная хорошая новость. Главное – не искать подвоха. Иногда вселенная просто решила вас порадовать.
1: И рыбы, спонтанная встреча может оказаться приятнее запланированного вечера. Поэтому оставьте немного места для случайностей.
2: Слушай, довольно-таки приятный гороскоп
1: хороший,
2: у нас сегодня получился. Позитивный, даже местами романтичный. Хотелось бы на самом деле услышать такие же позитивные, романтичные новости. Ну, посмотрим, что приготовила нам Екатерина Гунько. Ждем ее в нашей студии через несколько минут.

0: Реклама.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 6 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какие нарушения выявила проверка в объектах торговли и в каком море вода стала более соленой.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ, который регулирует работу фондов и благотворительность в сфере здравоохранения. Документ устанавливает порядок сбора и расходования средств на медицинскую помощь, а также механизм контроля за их целевым использованием. Минимальный размер имущества для создания фондов увеличен вдвое. Также запрещено использовать пожертвования для предпринимательской деятельности. Нововведения направлены на повышение прозрачности работы фондов. В результате мониторинга торговли в сельской местности проверено почти 200 объектов Белкопсоюза. Об этом рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Специалисты выявили нарушения в большинстве из них. Наибольшее число в Могилевской и Гродненской областях. В Минской области также есть нарушения. В трех магазинах нашли просроченные продукты. Всего выдано 48 предписаний. Сумма штрафов превысила 18 тысяч рублей.
0: К новостям в мире.
1: Спецпосланник президента США Стив Уиткоф по итогам визитов в Москву и Киев заявил о значительных успехах в урегулировании украинского конфликта, включая планирование трехсторонних переговоров. По данным Financial Times, Уиткоф и его коллега Джаред Кушнер привезли обновленные документы по урегулированию. Встреча с Владимиром Путиным состоялась в субботу, после чего американские представители прибыли в Киев. Та же российская сторона подтвердила намерение продолжать личные контакты Владимира Путина и Дональда Трампа. И к новостям в регионе. В Минской области ограничат движение транспорта сегодня. Это связано с проведением следственного эксперимента на месте дорожно-транспортного происшествия. В период с 11 утра до 11:30 будет временно перекрыт 18-й километр магистрали М6 Минск-Гродно. Дорога будет перекрыта в направлении города Гродно. Госавтоинспекция просит водителей заранее планировать маршрут. И в завершении выпуска. В Азовском море вода стала гораздо более соленой. Как отмечают ученые, уровень соли достиг исторического максимума в 16 промилле. За последние 19 лет этот показатель вырос на 60%, и море приблизилось по нему к черному. Основная причина – это сокращение пресноводного стока из реки Дон из-за уменьшения осадков. Осолонение повлияло и на виды рыб. Теперь в море преобладают хамса, бычки и пеленгас.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля и 7 копеек, евро 3 рубля и 56 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: Ну что ж, доброе утречко, страна.
5: Добрейшее.
4: Школы приняли эстафету, офисы открыли двери, ну а мы не станем грузить вас курсами валют или пробками, а лучше расскажем про Шнобелевку. Шнобелевская премия, я напомню, пародия на престижную международную награду, то есть Нобелевскую премию. Дают ее за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом лишь задуматься. Ну потому что мозгу с утра нужна вот эта встрясочка вместо кофеина.
5: Да, вот специально для вашего утреннего пробуждения. Недавнешние лауреаты по экономике доказали, что богачи чаще подозревают других водителей.
4: Подрезают.
5: Подрезают. Угу. Ну вот, мне тоже на Шнобелевку, пора уже. В общем, подрезают других водителей, врут и даже забирают конфеты для детей.
4: То есть,
5: что
4: происходит? Если у такого водителя открыть бардачок, так как там как минимум будут лежать конфеты и даже шоколадные.
5: Представь, в дальнейшем для них будет изобретение специальное для богачей. Это пока ты подрезаешь, у тебя есть специальное устройство, типа такой огромной выдвигающейся руки, который, да, из бардачка еще ворует
4: вилку
5: конфеты.
4: Вилку такую длинную, знаешь?
5: У детей, да. В общем, есть даже еще в области технологий. Сделали из хоботков комаров сопла для 3D-принтера. Назвали это, ну, некропринтингом.
4: То есть не стали кремировать, а обошлись 3D-принтером. Но это сейчас в моде, это сейчас в ногу со временем.
5: О, Господи.
4: Ну еще смотри, есть премия мира. Доказали, что дружба крепче, если у людей есть общий человек, которого можно ненавидеть.
5: А вот здесь полностью поддерживаю. Надо на Нобелевскую номиновать. Ну что, теперь уже точно проснулись? Ну, мы-то, Юлия Умарова и Женя Тихонов, точно проснулись.
4: Взбодрились, как минимум.
5: Поэтому, да, летим дальше в этот новый час. И что же нас ждет?
4: Вместе поиграем уже совсем скоро за билеты в мир иллюзий. Дождитесь, и, возможно, они станут вашими.
5: Кстати, вы когда-нибудь видели, как исчезают оливки и колбасы за один день? А как появляются в военкоме между стеллажами с крупой? Сказка ложь, да мне намек, но расскажем новости из Украины в этом часе.
4: И также обсудим, какие праздники сегодня, 8 сентября, можно отмечать и даже нужно. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами на Минской волне 97.4 FM.
5: Это мы.
4: Здесь в студии Женя Тихонов и я, Юлия Умарова. Желаем вам доброго, хорошего дня.

0: журнал.
1: Осень — это время перемен. Летняя одежда отправляется в шкаф, пальто и теплые вещи из него изымаются. Mm-hmm. Тепла может не хватать. И не только телесного. Поэтому душевно мы вас согреем с праздниками на этот день, на 8 сентября.
2: Благо они есть. Ну, и хочется спросить, а где дома теплее всего? Ну,
1: там, где кормят.
2: Же, да, где кормят, где вечно работает духовка. Но не только потому, что там готовка и суета. Сегодня мы отмечаем день посиделок на кухне. Mm-hmm. Вот всегда приятное занятие, знаете ли. Выкроить час, другой. Отложить дела, заварить любимый напиток и просто тет-на-тет поговорить по душам, понимаете, без всяких телефонов и других посторонних гаджетов. Вот.
1: Да, кстати,
2: лицо к лицу.
1: Кстати, правильно ты сказала, и многие верят, и мы с этим согласны, что ни одна другая комната дома, ну, не задает такой вайб.

0: Изменился немного вектор. Они собираются в компаниях, играют в настольные игры. Это не может не радовать. Да, формат изменился, но давайте будем сохранять его и держать как можно дольше.
1: То есть день прошел, число сменилось, лишь форматы изменились.
0: Да, и люди, наверное, тоже. Ну, мы подстраиваемся под наш 21 век.
1: В любом случае, получается такая интересная тенденция, тут как и с модой, да? Все циклично. Да, да. И вот, если раньше нас тянуло куда-то туда, то теперь тянет скорее обратно. И это хорошо. Кстати, у вас, дорогие слушатели, также происходит. Как
0: там
1: у вас?
0: Да, можете написать, рассказать, как обстоят дела в ваших семьях, встречаетесь ли с родными, близкими, друзьями, или все-таки выбираете какую-то среднюю...
1: Дистанцию, так скажем, ранну
0: дистанцию,
1: удаленную.
0: Да, ну, кафе, а нейтралитет, да, где вот ни вашим, ни нашим, чтобы и не готовить, и не убирать потом. Встретились, посидели, разошлись. Напишите, нам будет интересно почитать. 8029-10.
1: Да, 10-10-307. Доброе утро, Юленька.
0: Прием.
1: Ладно, тогда сразу переходим ко второму празднику.
0: Давай.
1: На сегодня это Международный день грамотности. Ну, а речь не про орфографию или про школьные правила. Речь про обратную сторону медали. Стремительный рост функциональной безграмотности в развитых странах, включая это те же самые США. Угу. Там более половины взрослых читает на уровне младшей школы. И на самом деле это не просто про ошибки в словах. Это про неспособность понять суть текста, отличить правду от лжи и принять осознанность. Осознанное решение. О,
0: вот
1: как.
0: Думаете, это и нас, и вас не касается. Вот тогда выключите D9 на день, а ощутите, как миленький, как мозг начинает напрягаться без цифрового костыля. Автозамена расслабляет нас, а расслабленный ум легко управляется чужими манипуляциями. Ведь грамотность, друзья, это не скука, это же наша защита. Она делает свободнее, умнее, устойчивее к информационному шуму. Да?
1: Это факт.
0: Поэтому сегодня лучший день, чтобы начать думать своей головой.
1: Ну, или хотя бы продолжить укреплять себя, потому что учиться это же такая вещь, которую никогда не поздно делать. То есть век живи, век учи, что за эту пословицу, что ли, придумали. Ну и главное, полезно это всегда. Ну что ж, тогда и мы вас тоже немножко культурно и в новостной повестке просветим, но будет это после небольшой рекламной музыкальной паузы.
2: Реклама на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» за шинами к нам.
3: Одно из лучших хозяйств Воложенского района «Агродубинское» поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: Пять причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
4: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла, пиццу нам принесла. Принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
5: Сашка, выходи скорей.
4: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
6: Видеоархив посещений. Управление через приложение. Обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
4: Смотри, как удобно.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Ну, про погоду мы поговорили с вами еще в начале эфира, а вот теперь погода за границей. Что происходит?
2: Ох,
1: Киев. Утро начинается не с кофе, а с очередей. В супермаркетах локальный апокалипсис, гречка летит со скоростью дефицита, тушенка расходится, как горячие пирожки, вода литрами, будто бы завтра пустыня наступит.
2: Но самое интересное начинается, когда ты уже взял корзину. Стоишь, выбираешь банку покрупнее, а рядом военком. Без записи, без очереди, просто вручают повестку между стеллажами с крупой.
1: Вот так.
2: Клиент за секунду переквалифицируется в кандидата, понимаете? Ну, удобно, ничего не скажешь другого, не надо никуда ходить, сам пришел за продуктами, а ушел уже на фронт. Маркетинг на месте вам, пожалуйста.
1: Да, возмущаться, кстати, тоже не советуют, потому что на любой громкий вопрос у полиции один тихий ответ. Перцовый баллончик. Вот так вот. Аргумент железным не проверишь, а дышать становится довольно-таки тяжело. Быстро, эффективно, без лишних слов, как-то очень по-украински получается.
2: И что забавно, совсем недавно, буквально на прошлой неделе, телеграм-каналы соседей пестрили картинками. Полки ломятся, сыры, колбасы, оливки, как будто Европа к ним в гости заглянула. Ах да, так и было. Приехала американская делегация, и прилавки принарядили, как невесту перед свадьбой. Журналисты щелкали, мир смотрел, все хорошо вроде как, да, страна живет. Ну, а если зайти вглубь леса,
1: Если зайти вглубь леса, когда делегация уехала, и магия та самая закончилась. Оливки исчезли, колбасы испарились, а на их месте пустые стеллажи и знакомые. И лица в форме. Ну, как бы сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок, что ли, сказать впредь уже.
2: Да, если смотреть трезво, главный дефицит сейчас у них не снаряды и даже не батарейки, а элементарный штиль. Его на полках нет, к сожалению. В повестках не пишут. И баллончиком его тоже не заменишь.
1: Да, говорят, скоро контроль выйдет и на улице в очередной раз. Просто выйти подышать без бумажки станет уже настоящим квестом. Но здесь даже небольшое облегчение, что квест не наш. Хотя, с другой стороны, ну, соседи же все-таки. Хотелось бы, чтобы все уже наладилось.
2: Это там точно, да. Как в том мультике мне напомнило. Облачно возможные осадки в виде фрикаделек. Вот лучше бы фрикадельки летели на нас всех с неба. Ну, а в ближайшее время на кого-то точно упадут два билета в мир иллюзий. Друзья, это уникальное интерактивное пространство, куда мы разыграем билет в нашем интерактиве.
1: Но пока торопиться с ним не будем. Лучше послушаем музыку на МВ-радио.

0: Шиф работ.
1: Мы считаем, что остаться дома в эту осеннюю пору, в принципе, довольно-таки неплохая идея. Но тут даже спорить как-то не возникает никаких моментов. Ну а как же впечатления, дорогие друзья? Как же приятные моменты, которые точно останутся у нас у всех на долгое время? Что насчет магии и чудес? А это у нас, между прочим,
2: ой,
1: есть...
2: Ой, слушайте, магия — это вообще умение удивляться обычному. Вот понимаете, сегодня рассвет был красивый. Сегодня мы красивые пришли на работу.
1: Не знаю, Юленька, я сегодня очень сильно удивлялся то, что в принципе на работу встала.
2: Вот видишь, это тоже магия. Она здесь, она с нами, она рядом. Нужно просто на нее взглянуть. Так же, как и лучше там один раз побывать, чем мы будем сто раз, да, рассказывать про это. Мир иллюзий, друзья, у нас сегодня на кону, а именно билеты туда, в это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Вас ждут новые локации в стиле Алисы в стране чудес, а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов.
1: Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. И напоминаем, что несмотря на то, что сертификат один, да у нас и прям проходка на нескольких. Так,
2: ну,
1: что
2: вот видите,
1: вот
2: волшебство
1: этим
2: в мелочах. И наш для... интерактив 0+, между
1: и
2: прочим.
1: И для многих, между прочим. Так что для того, чтобы получить этот самый сертификат, нужно зайти в наш Инстаграм и глянуть свежую сториз. Как только вы ее увидите, надо будет серьезно подумать, а что же там зашифровано сегодня в виде эмоджи.
2: А точнее,
1: подсказка.
2: Какая песня.
1: Когда? Именно что? Сегодня у нас загадана песня. Как только угадаете, Viber, Telegram 8029-1010-307 Special for you, как говорится. Пишите туда, присылайте свои ответы, а мы будем сегодня выбирать победителя под номером 24.
2: Легко выберем 24-го и наградим его билетами в мир иллюзий. Не теряйте время зря, друзья, отвечайте и выигрывайте.
1: Ну а пока мы уходим в мир музыкальной паузы на МВ-радио.

0: Шиф работ.
1: 8:51. Ой, хорошо, Жень, сидим, понимаешь, никуда не бежим, в кружках дымится чай. Ну, красота, как говорится, не требует слов, она требует победителей в нашей игре «Шиф работ».
2: Да, осень на самом деле такое же время для того, чтобы, скажем так, немножечко копнуть вглубь себя, где-то, возможно, даже немножко помеланхольничать, да, если есть такое слово. И песня, которая сегодня была у нас загадана, как раз к этому и предрасполагает. «Розовый фламинго». «Дитя заката», именно оно, культовый трек от Алены Свиридовой, сегодня был у нас в гостях, так сказать. И сегодня мы искали 24-го человека, который даст нам правильный ответ.
1: И мы его нашли.
2: Конечно же.
1: Под числом каким?
2: 24
1: сегодня оказалось у нас.
2: Светлана, номер которой заканчивается на 6803. Светлана.
1: Свет наших очей, Светлана. Но вы под стать закату розовому и песни «Розовый фламинго». Обязательно переслушайте ее, она сегодня будет вашим маячком. Ну, а мы...
2: Напомним,
1: заявляем,
2: куда улетает,
1: да,
2: наш
1: куда
2: сегодня
1: мы
2: победитель.
1: Разыгрывали билеты.
2: Именно так. Сегодня мы разыгрывали «Мир иллюзий», уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Вас ждут новые локации в стиле «Алисы в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов.
1: «Мир иллюзий» приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это, друзья, место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
2: Ну и для того, чтобы порадовать еще одного человека, у нас как раз-таки время еще остается в этом часе, пишет Дмитрий.
1: С уважением, пишет Дмитрий.
2: С уважением, хорошо, это важно. Доброго времени суток. Хочу сегодня поздравить с днем рождения очень хорошего, замечательного человека, маму 5 великолепных детей и мою возлюбленную Татьяну.
1: Спасибо, Дмитрий. Ну какие теплые, искренние слова. Понимаете, прям чувствуется, как вот этот человек, Татьяна, для вас очень много значит в жизни. Мама 5 детей, понимаешь, это уже подвиг,
2: да,
1: достойный аплодисментов.
2: Подвиг.
1: А еще и возлюбленная. Но тут двойное уважение и восхищение. Дмитрий и Татьяна, отличного вам дня.
2: Присоединяемся к поздравлениям ваших.
1: Всего самого доброго. Ну и всем нашим слушателям, конечно, хорошего дня и музыки вам в спину и плечи, потому что у нас уже скоро будут новости.
0: Реклама на «Минской волне».
3: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Живите легко и комфортно с «Ясно» от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 10 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о разработке законов для беспилотного транспорта и почему в Индонезии станет чище.
0: Новости.
1: Беларусь завершила уборку зерновых и зернобобовых культур. Намолочено более 9 миллионов тонн зерна и рапса. С учетом кукурузы общий сбор составил 11,5 миллионов тонн. Страна уже не первый год обходится без закупок зерна за рубежом. Своего достаточно и для продовольствия, и для животноводства. За прошлый год экспорт продукции превысил 10 миллиардов долларов. В Беларуси будут регулировать беспилотный транспорт. Об этом рассказали в госавтоинспекции. Изменения планируют внести в правила дорожного движения и законы. Базу хотят подготовить в течение 2-3 лет. А в правила дорожного движения беспилотники могут попасть до 2030 года. Также разрабатываются стандарты для такой техники. Уже со следующего года их начнут включать в программы технических регламентов.
0: К новостям в мире.
1: Нанесенный Кубе ущерб от торгово-экономической и финансовой блокады США за год составил почти 9 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава МИД Карибской республики Бруно Родригес Парилья. Дипломат отметил, что вопрос будет вынесен на рассмотрение Генассамблеи ООН. Совокупный ущерб от блокады за более чем 60 лет и ее применение в текущих ценах составляет около 180 миллиардов долларов. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 55-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершении выпуска власти Индонезии обязали отели и рестораны острова Бали самостоятельно перерабатывать свои отходы. Причина – критическое состояние местного полигона, который почти исчерпал свои мощности. Исключение составят только те отходы, которые невозможно переработать на месте. На острове также усилят раздельный сбор мусора и ограничат использование одноразового пластика. Экономика островитян полностью зависит от туризма, поэтому решение экологических проблем является для властей приоритетным направлением.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 56 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ-радио.
5: Доброе утро, город!
6: Добрейшее.
5: Доброе утро, страна! 9 часов и 10 минут. В идеальном мире ты просыпаешься, а кто-то уже собрал детей в школу, завтрак дремится на столе, и даже форма поглажена. Но в реальности мы сами герои этого утреннего экспресса. И, честно говоря, иногда так хочется, чтобы эта суета легла на чьи-то надежные плечи хотя бы на полчаса.
6: Да, что я зря кота и собаку, что ли, заводил в конце концов?
5: Какой-то выхлоп должен быть от них.
6: И вот, казалось бы, прогресс уже почти рядом. Раньше мы переживали, что роботы пишут музыку и стихи, там нейросети, знаете ли, уже вовсю рифмуют и сочиняют хиты. А может ли робот написать симфонию, как было в одном фильме? Но сегодня новости из Китая бьют прямо по кухонному нашему фартуку.
5: Там, друзья, такое! Говорят, создали уже машины, которые жарят и парят, и замешивают за вас еду. Но вот мне хочется спросить, а где душа? Где тот самый чих повара, который добавляет перчинку?
6: Это что, повар нюхал, по-твоему?
5: Где утреннее держи, родной, горяченькое? Где тот запах детства, который не зашьешь ни в какие алгоритмы?
6: Ну, здесь, мне кажется, вопрос больше такой философский и, наверное, настолько хороший, что требует паузы, чтобы его обдумать, скажем так, покатать в голове.
5: Раскатать, возможно, что-то самим. Да. Но насколько раскатаны дороги у нас в столице, узнаем через несколько минут, а пока уйдем на небольшую музыкальную паузу.

0: Пристегните ремни.
1: Итак, у нас была небольшая передышка, и мы заполним сейчас пространство дорожной ситуации с фоткой, как обстоят дела на столичных дорогах.
2: На самом деле все очень шатко. По данным сервиса Яндекс.Пробки, ситуация оценивается примерно в 4-5 такой переходящих
1: маятник.
2: Баллов.
1: Mm-hmm.
2: Да, именно так. Но есть и ДТП, которые, к сожалению, присутствуют, и никуда они не денутся. ДТП на Аранской, на проспекте Жукова, на проспекте Пушкина, а также на пересечении Лобанка и Одинцова еще одно ДТП.
1: Также на МКАДе в Шабанове со стороны Ангарской стоит дорога, дорожные работы там ведутся, будьте аккуратны, лучше, возможно, даже через город выбирайте альтернативный путь. Да. Сложное движение, помимо этого, на Якуба-Колоса, на Долгиновском тракте и центр города стоит Романовская Слобода и улица Ленина.
2: Тут сразу видно, что сентябрь пришел. Как только появляется Романовская Слобода, значит, все, дети в школу точно доберутся. Ну а сейчас, пока кто-то стоит в пробках или, возможно, вам повезло, вы добрались до офиса, давайте разберемся, по какому плану пойдем мы в этом последнем нашем финальном на сегодняшний день часе.
1: Итак, друзья, уже можете голосовать в нашем опроснике Инстаграма, выбирать песню этого дня. Вас ждет целый взрыв из энергии, букет, так сказать, полевых ритмов, не знаю, чего еще,
2: и,
1: полевых
2: нот. Между прочим, очень популярных и хорошо известных. Ну а через пару минут мы устроим розыгрыш билетов на оперу, которая развернется на сцене Большого театра Белоруссии.
1: О,
2: так
1: это
2: что
1: нам надо.
2: Рубрика «Вылет и ты поймаешь» будет культурной, как никогда.
1: Вот оно, какое наше утро. Женя Тихонов и Юля Умарова. Всем отличного, доброго утра.

0: Чеховской атмосферы, драмы, вообще антракта с бутербродами. Я не могу ее остановить, друзья. Ну и не буду останавливать.
1: Подожди,
0: потому что...
1: а почему к тебе приходит моя мама?
0: А это же личное, не публичное, понимаешь?
1: Ну, то есть ты предлагаешь нашим слушателям...
0: Она же моя радиосвекровь.
1: Ну, именно так, да, ты правильно подметила. Поэтому давайте с вами тоже пройдемся по театральной программе, что у нас ожидается в ближайшее время.
0: Да, если не мы, так вы хоть сходите.
1: 19 сентября на сцене Большого театра Беларуси состоится показ оперы Александра Бородина «Князь Игорь» в постановке режиссера Галины Галковской. Спектакль объединяет масштабные хоровые и хореографические сцены, раскрывая темы победы, любви и благородства.
0: Прекрасно, лучше и не скажешь. Лучше только можно там оказаться и посмотреть все своими глазами.
1: Да-дам.
0: Друзья, для того, чтобы забрать билеты в Большой театр Беларуси на оперу Александра Бородина «Князь Игорь», вам нужно в ближайшее время делать приемники громче и ловить ту самую секретную отбивку.
1: Она прозвучит где-то там в следующих треках. И как только вы ее услышите, присылайте ее нам на Viber Telegram 8029 10 10 307. Если окажетесь первым и самым точным, билеты ваши.
0: Билеты ваши.
1: Все просто.
0: И выходные уже запланированы. Друзья, не упускайте возможности, наслаждайтесь этой осенью.
1: Но пока что мы наслаждаемся игровой музыкальной паузой и рекламной паузой на МВ-радио.
2: Реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40. 029-507-44.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Ну что же, в 9 часов и 30 минут, это уже половина 10-го, там всего-то полчаса осталось, а еще надо отправить...
2: Слушай, точно, мы же еще человека в Большой театр оперы не отправили.
1: Конечно же.
2: А я думала, мы уже на посадку идем. Так, не разворачиваемся, шериф.
1: Не торопи события.
2: Сегодня, да, у нас была философия простая. Мир вокруг иногда хаотичен, все эти новости, пробки, списки дел, но есть один способ все упорядочить.
1: Поэтому делайте себе чай, осень уже наступила. Примерно такая сегодня у нас была фраза. И многие, кстати, ответили на нее абсолютно правильно. Большие-большие молодцы.
2: Спасибо.
1: Но
2: вам.
1: Мы сегодня все-таки искали того человека, который окажется первым. И сегодня это мужчина Андрей, номер которого заканчивается на 63-20. Андрей, ловите наши поздравления.
2: Ура, ура, Андрей, мы вас поздравляем. 19 сентября на сцене Большого театра Беларуси состоится показ оперы Александра Бородина «Князь». Ну, не Андрей, но Игорь. В постановке режиссера Галины Голковской. Спектакль объединяет масштабные хоровые и хореографические сцены, раскрывая тему победы, любви и благородства. Уверена, Андрей, вам понравится.
1: Ну, в любом случае, как бы там ни было, вы же туда попадете, Андрей, верно?
2: Да-да.
1: И мы очень любим смотреть фотографии с места событий. Сами-то, скорее всего, мы не пойдем, у нас всегда есть планы, люди, мы занятые. Ну вот, просто побалуйте нас немножечко фотографиями.
2: Свое место уступаем вам, Андрей, да, ждем фотоотчет, присылайте, мы обязательно, возможно, даже поделимся в наших социальных сетях. Ну, а сейчас делимся с вами настроением этого утра вторника, и уже идем немножечко на поклон, потому что совсем скоро будет удачная посадка.
1: Ну все, Юля, ты дождалась.

0: «Дачная посадка».
1: Ну, как мне кажется, начали мы эту неделю довольно-таки лихо.
2: Хорошо.
1: На волне бешеной энергии. Вчера мы это подтвердили. И если это был наш с вами общий выбор, то почему бы не продолжить? И было бы глупо не раскачать нашу энергию еще на плюс 100%. Хотя бы до этой среды, потому что два бодрых трека уже в студии.
2: Да, предлагаем вам рысью добраться до их прослушивания.
1: Прыг-скок.
2: Но прежде проголосовать в нашем инстаграм-опроснике. И уже после прослушивания присылайте ответы за песню, которая больше всего вам понравится, на наш вайбер телеграм 8029-1010-307.
1: Однако есть еще опросник в инстаграме, там намного проще. Да-да. Либо за первый, либо за второй вариант. Ну, давайте-ка освежим в памяти, что это были за треки.
2: Поехали.

0: Макс Кинс энд Квинс, абсолютнейший хит 20-22 годов, который звучал не только из утюгов, но, кажется, даже из ваших собственных подошв. Сейчас его изрядно меньше, но он все-таки проскакивает периодически.
1: Да, да.
0: Такой же бойкий, как и в первый раз, когда мы его услышали. Поэтому, кто хочет освежить свои памяти, welcome, добро пожаловать.
1: Голосуйте именно за нее, и сегодня можете почувствовать вполне себя королем или королевой, Эва Макс и поет. Но, с другой стороны, есть у нас еще один трек, но это уже ближе так, 2016-2017. Кэти Перри, Dark Horse. И этот трек тоже знают все, и не отрицайте. За что мы любим треки певицы, так это за то, что в них всегда есть какая-то такая вот мощная, иногда даже дикая энергетика. Поэтому, если хотите к ней подключиться и зарядиться, и не быть темной лошадкой сегодня, как поется в треке, в таком случае голоса за нее отдаем. Кстати, ты за какую по итогу?
0: Слушай, я, наверное, проголосую за Эва Макса, но это предварительный мой голос.
1: Так.
0: У меня еще есть время все-таки подумать и все разложить. А ты?
1: Ровно один трек у нас остался. Пока что я голосую за Кэти Перри. Как-то он мне ближе. Наверное, все-таки что-то из юности.
0: Ну
1: моей.
0: Вот, узнаем, какой трек наберет большее количество ваших голосов уже через несколько минут. Голосуйте!

0: «Дачная посадка».
1: Обычно перед каждым принятием решения мы долго себя спрашиваем, на что это повлияет, а правильно ли будет сделать так, а не иначе. Спокойно, говорим мы, первое решение мы уже сделали, мы встали, мы провели 3 часа вместе, а еще и трек какой выбрали.
2: Ой, ну какой, ну загляденье, его Макс, Kings and Queens, именно этот трек из далеких 22-х годов прозвучит в эфире для всей Минской области и для всей Белоруссии.
1: Грубо говоря, просто это как наша такая вот энергичная точка, которую мы готовы поставить сегодня по истечению нашего эфира. И, пожалуй, на этом мы с вами сегодня и попрощаемся. Но только на сегодня. Впереди еще целый день жить, творить и, главное, любить. И я уверен, что мы с этим справимся.
2: Ну и вы, друзья, тоже не скучайте. Оставайтесь на волне 97.4 FM. Здесь для вас будет целый день звучать музыка. Интересные ведущие. На смену к нам придет в полдень
1: Вспомнить
2: Ника Романова.
1: Имена,
2: мы,
1: да,
2: помним, не забываем. И вы тоже присоединяйтесь не только к нашему вещанию, но и к нашим соцсетям. Это ТикТок, Инстаграм, Ютуб, все сказала. Фейсбук, Одноклассники, друзья, мы представлены во всех социальных
1: Телеграм-канал
2: сетях.
1: Телеграм-канал тоже,
2: да,
1: не забывайте.
2: Следите за нами и будьте с нами на коротком проводе.
1: С вами были все это время Юлия Умарова и Женя Тихонов. Мы желаем вам отличного дня и удачнейшей посадки.
2: Пока.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама.
1: Сколько можно?
2: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
3: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank HOKO и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
2: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
4: Одно из лучших хозяйств Воложен района Агродубинское поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
5: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
6: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
7: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
8: Сашка, выходи скорей.
7: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
9: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
7: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, сколько машин прошли техосмотр и как завоевать доверие кошки.
0: Новости.
1: В Министерстве образования напомнили нормы одноразового питания в школах. Документ закреплен Советом министров. Так, калорийность полдника должна составлять не менее 25% от физиологической потребности ребенка в энергии в сутки. При нахождении в школе более 8 часов организуется двухразовое питание. Затраты на еду зависят от возраста ученика и количества приемов пищи. В августе Белгостехосмотр выдал более 150 тысяч разрешений на допуск транспорта к участию в дорожном движении. Электронным способом через портал Е-послуга воспользовались почти 4 тысячи автовладельцев. Из всех проверенных машин около 13% имели неисправности. Всего выявлено более 30 тысяч нарушений.
0: К новостям в мире.
1: Еврокомиссия одобрила заявку Украины на приобретение ракет для систем ПВО «Патриот». Однако перед фактической выплатой Киев должен подать на проверку контракты на закупку. Ранее Еврокомиссия уже отклоняла подобный запрос из-за правила приоритетных закупок у европейских производителей. Теперь же этот запрет снят. Финансирование будет предоставлено из программы помощи Евросоюза на 90 миллиардов евро. И к новостям в регионе. Нотариусы Минской области будут бесплатно консультировать граждан и бизнес в рамках республиканской акции 17 сентября. Помощь окажут по вопросам наследства, завещаний, брачных договоров, сделок с недвижимостью и автотранспортом. Прием пройдет по обычному графику работы нотариальных контор. Следующие бесплатные консультации запланированы на 14 октября и 4 декабря. И в завершении выпуска специалисты по поведению кошек объяснили, почему питомцы закрывают глаза, когда их гладят. Это не только признак удовольствия, но и проявление доверия. В дикой природе кошки всегда настороже, а закрытые глаза сигнализируют о полной безопасности. Также такое поведение может быть способом общения. Медленное моргание означает, что животное чувствует себя комфортно и не испытывает стресса.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 56 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о регистрации средств персональной мобильности и чем могут удивить звезды.
0: Новости.
1: В Беларуси зарегистрировали 3500 мопедов и средств персональной мобильности. Они получают зеленые номера. За год после принятых изменений в правила дорожного движения в ГАИ обратились более 7000 человек. Еще 1500 транспортных средств ожидают оформления. Напомню, владельцам СПМ регистрация и права не нужны, а для мопедов документ обязателен. В Беларуси на предприятиях дорожно-строительной отрасли выявили системную коррупцию. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре. Должностные лица получали взятки за лоббирование интересов участников тендеров при закупках запчастей. Схема действовала в 4 областях. Общий объем взяток превысил 55 тысяч рублей. В отношении 5 фигурантов возбуждены уголовные дела. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
0: К новостям в мире.
1: Австралия вводит новые правила для алгоритмов социальных сетей по выбору контента. Платформы будут обязаны предлагать пользователям выбор – видеть персонализированную ленту или только публикации от друзей и подписок. За несоблюдение требований предусмотрены штрафы до 79 миллионов долларов США. Контроль за выполнением правил возложен на интернет-регулятора страны. И к новостям в регионе. В Молодечно задержан местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения стрелял из пневматического пистолета по окнам многоквартирного дома. Мужчина произвел не менее 10 выстрелов, повредив стеклопакет в одной из квартир. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. В милиции напомнили, стрельба из пневматики в населенных пунктах квалифицируется как хулиганство и влечет за собой уголовную ответственность. И в завершении выпуска. Внутри звезд могут скрываться миниатюрные черные дыры. Индийские астрофизики предложили новую теоретическую модель. Их масса может составлять всего 40 тонн. Это сопоставимо с весом грузовика. При определенных условиях, включая наличие темной материи, такая дыра способна не испариться, а начать расти. И в итоге поглотить звезду.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 56 копеек. С российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
1: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
2: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
4: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

Мы уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана. Твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Женя Буевила, и сегодня я хочу узнать, как работает Blender.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Блендер – это прибор, который измельчает, смешивает и взбивает продукты. С его помощью готовят пюре, коктейли и даже курят лед. Бывают два вида – погружной и стационарный. Погружной – это ручка с кнопками и насадка. Его опускают прямо в чашу с едой и включают. Он быстро превращает продукты в однородную массу. Насадок много, поэтому он может заменять мясорубку, кофемолку и миксер. Стационарный блендер – это моторный блок и чаша с ножами на дне. В чашу кладут продукты, закрывают крышкой и включают. Мотор вращает ножи с высокой скоростью. Все измельчается и смешивается внутри. Удобно, быстро и без брызг.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Блендер превращает продукты в идеальную смесь, пасту или однородную массу за считанные секунды. Можно приготовить вкусные смузи, супы, пюре, соусы, десерты и многое другое. А еще он отлично измельчает орехи, лед и другие твердые продукты. Этот девайс нужен, чтобы сэкономить время и силы на приготовление пищи. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать школьникам и чем ученых удивили еноты.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко предложил российскому бизнесмену Владимиру Потанину расширить сотрудничество с Беларусью. Встреча проходит в Минске. Накануне холдинг «БелАЗ» и компания «Норникель» подписали соглашение о создании горной техники нового поколения. Президент подчеркнул, что Беларусь открыта для сотрудничества. В планах совместное предприятие и развитие производства подземной техники. В Беларуси пройдет Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди школьников, организаторы Национальный банк и Министерство образования. Соревнование состоится в 4 этапа с сентября по декабрь. Победители получат денежные премии. Например, за первое место выплата составит 2000 рублей. В прошлом году в олимпиаде приняли участие около 29 тысяч школьников.
0: К новостям в мире.
1: На востоке Китая сошел оползень. Трагедия произошла в провинции Цзянси. Погибли 6 человек, и еще 9 числятся пропавшими без вести. На месте работают спасатели и геологи. Поиски продолжаются. Причиной стали проливные дожди от тайфуна Саудель. Завершено расследование дела о незаконной продаже апартаментов в Копище. Директор компании «Ситрейдинг» в 2023 году привлекал деньги инвесторов, не имея разрешительных документов. Ущерб 57 потерпевшим и двум юридическим лицам превысил 6 миллионов рублей. Обвиняемый полностью признал вину. На имущество компании и родственников наложен арест на сумму более 13 миллионов рублей. И в завершении выпуска ученые сделали неожиданное открытие, наблюдая за карликовыми енотами в Мексике. Оказалось, что животные специально скатывают бумагу в шарики, чтобы играть с ними. Такое поведение ученые впервые задокументировали у одной группы енотов на острове Косумель. Однако исследователи предупреждают, постоянный контакт с мусором может быть опасен для животных.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 56 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: между делом на Минской волне.
1: Друзья, привет! Кто-то встречает, а кто-то уже продолжает новый день с МВ-радио. Между делом 8 сентября день особенный, потому что праздник у финансистов. Поэтому для вас в эфире работаю сегодня я, Ника Романова, голос вашей финансовой совести, которая, надеюсь, не спит, и финансовой грамотности заодно, сказала та, у которой до зарплаты осталось 50 рублей. В общем, поздравляю всех причастных с Днем финансиста, бухгалтеров, кассиров, банкиров, и тех, кто просто умеет, знаете ли, донести сдачу из магазина до дома, не купив по пути что-нибудь ненужное. Предлагаю всю дорогу сегодня делиться друг с другом личными финансовыми находками, советами, как растягиваете зарплату именно вы, какие у вас есть лайфхаки экономии, приумножения, возможно, даже денег. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. Ну и привет, поздравления, конечно, тоже мы тут ждем и хотим. Финансистов давайте поздравлять с профессиональным днем. Процветания в любом случае желаю всем. И удовольствия от жизни тоже. Между делом.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: А у меня, друзья, уже подгорает, чтобы не сообщить вам первый финансовый совет, который летит сегодня прямиком из Финляндии. И звучит он так. Никогда не экономьте на заборах. Ведь именно там построили забор мечты за 350 миллионов евро.
1: В курсе дела.
0: Финляндия достроила такие 200-километровый забор на границе с Россией, если быть точной, за 356 миллионов евро. На это ушло около 4 лет. Это инженерный комплекс высотой 4,5 метра, включающий сетчатое ограждение, систему технического наблюдения, камеры, освещение, громкоговорители, патрульную дорогу и 25-метровую просеку. Власти Финляндии объясняют возведение забора необходимостью борьбы с нелегальной миграцией. На ежегодное обслуживание, которого потребуется около 1,5 миллиона евро. К слову, примерно столько же стоит содержание небольшого замка в Шотландии. Но там хотя бы водятся привидения, друзья мои. А у финнов теперь водятся только датчики движения. В итоге министр внутренних дел не исключил возможность дальнейшего расширения заграждения при дальнейшей же, естественно, поддержке ЕС. Потому что своих денег у них на такую роскошь уже нет. Мне кажется, размещение мигрантов и беженцев было бы, честно говоря, намного дешевле, чем вот даже со всеми этими выплатами, чем такой забор. Но зато теперь границ Финляндии похож на огромный вольер для редких животных. Главное, чтобы сами финны случайно не забыли ключики от калитки.

0: сейчас на улице действительно белый свет. Солнце освещает, ослепляет с самого утра, и это очень, честно говоря, согревает душу. Как и прогноз от Белгидромета на этот день. Переменная облачность по Беларуси без осадков. Ветер юго-западный, южный, умеренный. Температура воздуха максимальная днем плюс 20-26. Местами по юго-западу до плюс 28. Где-то вообще прям лето, представляете? В Минске переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный, умеренный. Температура воздуха днем плюс 20-22. Вечером плюс 18-20. Скоро можно будет еще, кстати, плюсиков в карму себе поставить. Привет, например, кому-то в эфирном чате передать. Поздравить с каким-то событием. Вспоминайте, сегодня 8 сентября. У кого что? Может быть, вот день финансиста, или день рождения, или годовщина какая-то. Интересно же, в конце концов. Вайбер, телеграм 8029-1010-307. Номер для смс 9704.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

0: Вот я как раз и вернулась, все для того, чтобы озвучить ваши приветы и поздравления. Кстати, напомню, что единый номер для них и для связи с нами в Viber Telegram 8029-1010-307 или номер еще есть для смс-сообщений 9704.
1: Эфирный чат.
0: Вот что прислал Андрей, говорит, тратит его Дина все на себя любимую, а ему даже шампунь не купит, поэтому ему приходится работать без выходных, зато Дина в шоколаде. А чего вы удивляетесь, Андрей? Привет вам, кстати, с Диной большой. А справедливости ради, хочу заметить, что это финансовая схема вообще многих девушек. Нам Алина, кстати, напомнила в сообщении, мои деньги – это мои деньги, а его деньги – это наши. Так и живем. Поддерживаю. С днем финансиста, как вы поняли, друзья. Среди наших слушателей есть, оказывается, причастные. Вот что прилетело. Так, от Виктора. Поздравляем весь наш отдел финансовой аналитики с праздником. Успехов и заработков невероятных. И команде, и лично каждому. Отлично. Поддерживаем, поздравляем вас от души. Пусть все так и будет. От Максима есть не связанное с финансовой темой, но с цифрами как-то завязано очень загадочно. Вот послушайте. Здравствуйте. Передайте привет Диме под номером 9. Его номер записан не карандашом, а ручкой. Я, честно, ничего не поняла, но, скорее всего, это какой-то намек для Димы. Надеюсь, что для него ситуация как-то прояснилась. В любом случае, друзья, всем отличного дня и настроения. Спасибо, что сегодня с нами.
1: Эфир.

0: Реклама.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское – поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by. МВ Радио.

0: а сейчас все мы, друзья, рискуем услышать новости на МВ-радио. Но это самый безопасный риск и нужный. Ведь сейчас так важно быть в курсе событий, как Екатерина Гунько. Привет!
1: Привет, Ника, добрый день, слушатели. Ника, так. В мире набирают популярность беспилотные такси.
0: Угу.
1: И есть даже авиамодели. Скажи, пожалуйста,
0: видела.
1: Ты будешь себя подвергать риску кататься на этом транспорте? Да.
0: Слушай,
1: или тебе надежнее все-таки с водителем?
0: Ты, слушай, я тут с воздушного шара все хочу прыгнуть. Ну, в смысле, не с воздушного шара, а полетать на нем. Да, желательно приземлиться там удачно. Но это я эту штучку я бы тоже, наверное, попробовала. Мне не очень страшно.
1: Все-таки не страшно.
0: И машину бы себе хотела, чтобы вот автопилот там был встроен. И знаешь, сейчас уже и такие машины есть.
1: А где тестируют такие технологии, я расскажу в этом выпуске.
0: Давай.
2: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: В Беларуси значительно снизилось количество инцидентов с мошенниками. Об этом рассказали в Национальном банке. С 1 июля банки используют системы, которые фиксируют геолокацию при входе в мобильное приложение. Если в прошлом году ежемесячно регистрировали 1500 инцидентов по выводу средств, то в августе их число сократилось до 1000. Товарооборот Беларуси с Ленинградской областью России за 5 лет удвоился. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой на встрече с губернатором региона Александром Дрозденко. Белорусские строители участвуют в газификации области и строительстве зернового терминала. Объем работ по проекту оценивается в 4 миллиарда российских рублей.
2: К новостям в мире.
1: Во Франции ограблен музей Ренуара в городе Кан-сюр-Мер. Неизвестные вырезали из рам 4 картины, на одну выронили при побеге. Ущерб оценивается в 9 миллионов евро. Это уже не первое крупное ограбление во Франции за последнее время. В прошлом году из Лувра похитили драгоценности на 88 миллионов евро. И к новостям в регионе. Товарооборот Минской области и Узбекистана за 7 месяцев вырос на 28%. Показатель достиг 150 миллионов долларов. Об этом заявил председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко на встрече с главой Сурхан-Дарьинской области. Стороны обсудили сотрудничество в фармацевтике, образовании и сельском хозяйстве. Минская область заинтересована в поставках сырья для легкой промышленности, овощей и сухофруктов из Узбекистана. И в завершении выпуска Россия протестирует беспилотные перелеты через реку Амур. Полученный опыт специалисты планируют использовать для развития аналогичных маршрутов в странах Центральной Азии. Напомню, с 1 января на Дальнем Востоке должен заработать особый правовой режим для тестирования новых технологий, включая беспилотную авиацию.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 56 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Еще один финансовый совет хотите? Он летит прямиком от Ларисы Долиной. Она отсудила такие 114 миллионов рублей у курьеров, которым передала наличные под влиянием мошенников. Внимание, подчеркиваю, у курьеров. Кроме того, они должны оплатить госпошлину в 330 тысяч рублей. Это все, конечно, рубли российские, но тем не менее суммы-то не маленькие. Ну и по делам курьерам теперь будет. А то ходили раньше и чувствовали себя, извините, безнаказанно. Пожалуй, это самый дорогой урок финансовой грамотности в шоу-бизнесе этого года. Никогда не слушайте незнакомцев. Если вам звонят и говорят, ваши деньги в опасности, срочно несите их курьеру. Это должно быть для вас как красная тряпка для быка. Ваши деньги в опасности только тогда, когда вы сами их несете кому попало. Ну вот так вот, по чесноку. Так что давайте будем умнее Ларисы Долиной. Наша главная финансовая защита, прежде всего, это положить в этот момент трубку и перезвонить в банк по номеру, указанному на обороте карты. Ну, а если хотите не только сохранить свое, но и сэкономить, например, на билетах в дельфинарий, у вас будет такая возможность в игре «Из песни слов не выкинешь». Не пропустите, уже через несколько минут.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Осень шелестит на МВ Радио.
1: Осень шелестит листьями, а Романова билетами в дельфинарии. Не упустите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий, мы несем добро, радость и объединяем сердца.
0: Из песни слов выкинешь.
1: А я вам расскажу, что принес нам день 8 сентября, а это, оказывается, еще один праздник – день посиделок на кухне. Очень атмосферно звучит, согласна. Повезло вообще тем, кто на удаленке работает, да, можно хоть целый день отмечать, но остальным придется на вечер эти самые посиделки отложить и организовать. Ну и по случаю вот такого праздника, дня посиделок на кухне, я подобрала специальную песню, есть такая, да, российской инди-фолк-группы «Бонд с кнопкой». Почему-то мне всегда хочется назвать метр с кепкой, ну ладно, «Бонд с кнопкой». Песня называется «Кухня». Если вы прямо сейчас вот считаете, что вы ее не знаете, знаете, скорее всего. Главное, знаете ли, знать дословно, потому что одно слово во фрагменте будет запикано, и ваша задача его вычислить и прислать мне на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Сегодня победит 28-й с правильным ответом. Итак, задание.
0: Какого слова не хватает?

0: Ну, а когда соль на клеенке рассыпана, я с детства помню, нужно специально нарочито громко посмеяться, чтобы не было в доме ссор. Это такая примета. Ну, а когда слышите запиканное слово на МВ-радио, нужно его быстренько вычислить в своей голове и прислать. Это говорят, знаете ли, к билетам в дельфинарий. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. Такие вот у нас приметы и суеверия. Вижу, полетели уже ваши ответы. Очень длинное было запикание, но это не значит, друзья, что такое же длинное и слово. Оно могло повторяться несколько раз. Вот такая мне у меня для вас подсказка, а дальше дело за вами. Сейчас еще раз послушаем фрагмент. Вы, главное, не теряйтесь, присылайте ответики.
1: Когда устанешь...
2: Из песни слов вытянешь.
3: I went back to Ibiza and got a hotel by the shore. But now I'm 12 years older and I'm 10 years sober, and Avicii isn't here.

0: Beautiful Places, как будто бы про все места в Беларуси. Ребят, спели. Красивых мест у нас здесь действительно много и интересных тоже. Например, Минский дельфинарий. Не упустите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий. Мы несем добро, радость и объединяем сердца.
1: Из песни слов выкинешь.
0: А я вот что вам принесла, напомню, некоторое время назад в честь дня посиделок на кухне мы слушали фрагмент песни группы «Бон» с кнопкой «Кухни». А кое-что было запикано этим, кое-что было «Приходи, приходи, приходи» аж трижды. Вот давайте сверим результаты.
1: Правильный ответ.

0: львы, морские котики твердят: приходи, приходи, приходи, когда устанешь, посмотри на шишу, и обязательно отдохнешь и душой, и сердцем, и радости столько будет, и эндорфинов, и всего, что хотите. Самое главное, друзья, осталось назвать мне победителя, обладателя 2 билетов в дельфинарий на сегодня. 28-м по счету с правильным ответом нужно было оказаться. И оказалась Ирина, 2718, последние цифры номера. Ир, мы вас от души поздравляем. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор, расскажет, как забрать билеты и как ими воспользоваться.
1: Добавим драйва.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как банки Беларуси противодействуют мошенникам и на что способны нейросети.
0: Новости.
1: Товарооборот Беларуси и Ленинградской области вырос в два раза за последние 5 лет. Такое заявление сделал глава администрации президента нашей страны Дмитрий Крутой. Это произошло во время его встречи с губернатором российского региона Александром Дрозденко. Высокопоставленные руководители отметили появление ряда новых направлений взаимодействия. Например, отечественные специалисты начали возводить распределительные газопроводы в Ленинградской области. Также белорусские строители участвуют в создании морского терминала приемки зерна. Белорусы стали реже страдать от действий кибермошенников. Об этом заявили в Нацбанке. В ведомстве напомнили, что уже 2 месяца в финансовых учреждениях функционируют усиленные системы защиты от цифровых преступлений. Госрегулятор отметил, что изменения уже приносят результат. Например, количество инцидентов упало примерно на 40%. Вдвое меньше стала и общая сумма хищений со счетов людей. Потому банки Беларуси будут продолжать улучшение своих систем защиты от кибермошенников.
0: К новостям в мире.
1: Более тонны кокаина перехватили в Испании. Инцидент произошел в одном из городов на юге страны. Правоохранители выяснили, что местная компания занимается контрабандой наркотиков. Стражи закона определили, что крупную партию психотропа будут везти в грузовике с кокосами. Специалисты перехватили машину и изъяли опасное вещество. Полиция продолжает расследование, чтобы привлечь к ответственности всех участников преступной схемы. Скопления автомобилей все еще присутствуют на границе Беларуси и Евросоюза. Об этом сообщает Госпогранкомитет нашей страны. Наиболее сложной можно назвать обстановку на рубеже с Польшей. Там, в своей очереди, ждут почти 450 легковых авто и почти 600 фур. В Литву намерены проехать более 150 грузовиков. Латвийское направление пока полностью свободно. Специалисты рекомендуют водителям учитывать эту информацию при составлении маршрутов. И в завершение выпуска. Нейросети разработчика бота ChatGPT могли взломать один из немецких сайтов. Об этом пишет агентство Reuters. По информации журналистов, на онлайн-портале обнаружили вредоносные аккаунты. Они создавали веб-страницы, общались между собой и координировали действия. Администраторы отмечают, что пользователи действовали гораздо быстрее людей, а их логины указывали на связь со знаменитой компанией. Тем не менее, прямых доказательств вины организации и ее нейросетей пока нет.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 56 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Минская волна. Между делом на МВ радио.
1: Друзья, если вы относитесь к тому типу людей, которому во время обеда нужно не только что-то интересное послушать, но еще и посмотреть, заходите в наши социальные сети. МВ Радио представлено на всех основных площадках, в том числе в телеграм-канале. Там уже есть масса всего интересного. Из последнего, например, выложен новый рецепт айс-латте, ну и красивейшие арктические хрустальные сады. Заходите, посмотрите, оставьте свой лайк или комментарий, ведь нам так важно знать, что вам интересно. Но здесь я, Ника Романова, знаю наверняка, что от игры вы никогда не откажетесь, как и от билетов в уникальное пространство. И сегодня это Пиксиленд. Не пропустите, скоро факт или фейк.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: Реклама.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района «Агродубинское» поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: нырнуть в море новых ощущений, впечатлений можно в удивительном месте под названием Пиксиленд. Это развлекательный центр для всей семьи, для вас комнаты зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Факт или фейк?
0: Итак, друзья, вы уже по отбивке знаете, что нужно включить интуицию, открыть свой третий глаз, ну или что там еще помогает вам угадывать. Факты или фейки я сегодня вам несу. Сейчас сентябрь, все собирают, друзья мои, урожай, и звезды мирового футбола не исключение. Сейчас кое-что расскажу, ваша задача определить, это правда или вымысел, и, соответственно, 28-м по счету прислать мне свой ответ. Факт или фейк на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будете сегодня, еще раз повторяю, 28-м, заберете подарок, билет в Пиксиленд. И вот у нас какие новости. Дэвид Бекхэм похвастался в соцсетях гигантским кабачком необычной формы, который собственноручно, что важно, вырастил у себя на ферме. В последние годы он всерьез увлекся садоводством и фермерством, и теперь вот с гордостью демонстрирует свои труды и таланты. Как вы думаете, это все правда или ложь? Факт или фейк? Вайбер, Телеграм 8029-1010-307.

0: между нами. Прямо сейчас билет в Пиксиленд. Как в известной песне, друзья, есть билет в Пиксиленд, на трамвай билетов нет. Пиксиленд – это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд в ТРЦ Червинске, третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера.
1: Факт или фейк?
0: Ну, давайте же проверим, у кого интуиция сработала на все 100% сегодня и кто оказался очень удачливым в нужное время, в нужном месте. Я вам некоторое время назад рассказывала кое-что про Дэвида Бекхэма и его кабачок. Да, очень необычной формы, гигантский кабачок. Он вроде как вырастил собственноручно на своей же ферме. В последние годы всерьез увлекся садоводством товарищ. Вот, видимо, кризис среднего возраста так отражается, переживается. Теперь вот с гордостью демонстрирует, чем богат, собственно говоря, результатами своих трудов и всходов. И вы знаете что? Вот судя по множеству правильных ответов, я делаю, друзья, вывод, что вы все подписаны на Бекхэма. Иначе откуда бы вы знали? Да, и были так уверены, что это все правда. Да, это факт. Я даже больше скажу. Все подробности об этом, а также другие новости из мира шоу-бизнеса вы услышите уже сегодня из моих же уст в программе «Звезды сошлись». Значит, там и про внуков Димы Билана будет, и про то, что Майли Сайрус осталась без фамилии. В 16:15 по вторникам ловите у нас в эфире невероятные, но исключительно правдивые факты. Ну, а сегодня с правильным ответом, что это действительно так и правда. 28-м по счету у нас оказался Александр в сообщениях. 0472, последняя цифра номера. Александр, мы вас от души поздравляем. Вам достается билет в Пиксиленд. Вот как посетите, обязательно потом нам фото репортируйте. Рассказывайте, как все прошло. Мы будем очень рады разделить с вами эти эмоции. Ну а совсем скоро в эфире появится Артем Титов, который разделять с нами будет новости.
1: Факт

0: реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Ну а все, что он сейчас хочет, это рассказать нам, что интересного произошло в мире. Артем Титов, встречайте.
1: Привет, Ника, привет всем слушателям. Ну что же, в мире произошло много всего интересного, и хочется об этом поговорить. И, наверное, я выберу одну из таких новостей, которая, ну, меня немножко поразила. Чтобы к ней подвести, мне надо у тебя спросить вопрос. Вот насколько ты любишь есть?
0: Ну, на втором месте после «любить спать».
1: А, я тебя полностью понимаю.
0: Вообще, мне кажется, они делят первое и второе место. У меня спать есть.
1: Я могу тебя понять. Ну, а смотри, вот за сколько времени тебе нужно, например, чтобы съесть одно блюдо? Ну, пусть это будет шаурма.
0: Я, кстати, быстро. Я быстро ем, это плохо, потому что я знаю, что для организма, для вот того, чтобы все хорошо усваивалось, нужно есть максимально медленно, вот смотря на эту еду, не отвлекаясь на посторонние какие-то вот импульсы. И, ну, я к своему стыду ем быстро, очень горячее ем, обжигаюсь и лечу куда-нибудь по своим делам.
1: Ну, смотри, вот, наверное, тебе можно либо давать мастер-класс одной женщине, либо, наоборот, брать у нее уроки, потому что ей понадобилось буквально несколько десятков секунд, чтобы съесть буррито. И, между прочим, она отметилась в мировой истории благодаря этому.
0: Гиннесу попала.
1: Вот именно. Но более подробно, чем она еще отличилась, я расскажу более подробно через несколько минут.
2: Минская волна. Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 20.
2: На Минской волне 15 часов. Новости.
1: Беларусь является одним из лидеров по достижению целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Об этом заявили в Верхней Палате Парламента нашей страны. Как отметили в органе, уровень выполнения всех показателей превышает отметку в 80%. Представитель структуры отметил, что 5 задач полностью реализованы. В их числе обеспечение людей электричеством. Власти Беларуси намерены и дальше совершенствовать энергетическую систему страны, в первую очередь за счет создания новых атомных реакторов. Продажи торговых организаций Беларуси состоят из отечественных товаров почти на 55%. Об этом рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли нашей страны. Ведомство проанализировало ситуацию за 6 месяцев года. Госрегулятор намерен повышать показатель за счет ряда действий. В их числе стимуляция производителей к повышению качества выпускаемых изделий. Специалисты уверены, что такой подход гарантирует увеличение объемов продаж белорусских товаров.
2: К новостям в мире.
1: Количество безработных в Польше превысило отметку в 900 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство труда европейской страны. Ведомство привело информацию на конец августа. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, показатель немного вырос. Однако количество возможных вакансий стало меньше. Специалисты объясняют такую ситуацию тем, что компании пока не желают расширять свои штаты. Новостям регионов. Отопление в Минской области начнут включать при определенных погодных условиях. Об этом напомнили в ЖКХ Центрального региона. В объединении отметили, что для такого решения средняя температура за окном должна держаться на уровне 10 градусов по Цельсию и меньше в течение 3 дней. Тогда батареи потеплеют в социальных объектах, например, школах, больницах и библиотеках. В жилых домах отопление включают при понижении средней температуры до 8 градусов. И в завершение выпуска. Жительница Великобритании установила мировой рекорд по скорости поедания буррито. Женщине понадобилось меньше 31 секунды, чтобы полностью справиться с блюдом. Достижения уже внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Отмечу, что британка обладает более чем 40 подобными записями. Например, она смогла съесть больше всего клубники и чурос за минуту. Вместе с тем, женщина постоянно занимается физическими нагрузками, чтобы поддерживать свое состояние.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 56 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: делом.
1: Между делом, друзья, радио – это хорошо, а достойный фильм или сериал тоже, знаете ли, неплохо. И у нас в эфире задача на ближайшее время что-нибудь интересное порекомендовать. Я сегодня, например, к вам явилась с детективом-триллером во главе с красоткой Кирой Найтли. Встречайте девушку из каюты номер 10.
0: Дневной сеанс.
1: Успешная журналистка Лора для работы над новой статьей отправляется в плавание на роскошной яхте вместе с группой влиятельных людей. Однажды ночью она слышит шум и крики, которые раздаются из соседней каюты. Лора выглядывает наружу и успевает увидеть, как за борт кого-то выбрасывают. Журналистка сообщает о произошедшем, но команда и другие пассажиры не верят ей и пытаются убедить, что в соседней каюте вообще никого никогда не было. И теперь, рискуя собственной жизнью, она пытается выяснить правду. И чем глубже погружается в расследование, тем сильнее понимает, что на этой яхте ложь – это часть маршрута. Я скажу так, посмотрела его с удовольствием, динамичный сюжет, великолепная игра актеров, просидела весь фильм в напряжении, так что своему жанру триллера он вполне себе соответствует. Если не смотрели, то напомню, это все было про девушку из каюты номер 10.
0: Дневной сеанс.

сегодня, кстати, можно запросто небо не бояться дождей и гроз. Синоптики говорят, что в Беларуси снова по-летнему тепло. Вот такой прогноз на этот день. По стране переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, южно-умеренный. Температура воздуха максимальная днем от плюс 20 до плюс 26. Местами по юго-западу до плюс 28. В Минске

0: переменная облачность, тоже без осадков. Ветер юго-западный, южно-умеренный. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 22. Вечером 18-20.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио.

Согласитесь, друзья, у нас с вами между делом получился шикарный Tuesday, теплый, солнечный, душевный. Спасибо, что были весь день на связи с Минской волной. Не останавливайтесь и не переключайтесь, ведь впереди уже готовят приятный вечер для всех наших слушателей. Вик Красовская, Владимир Николаевичик. Ждите их ближе к 17 часам. Ну а я, Ника Романова, на этом прощаюсь. Вернусь завтра в полдень, а пока обязательно проведите время так, чтобы потом приятно было вспомнить и мне рассказать об этом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: И я знаю законы нашей страны.
5: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Первое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как работает белорусская атомная электростанция и что ученые обнаружили в древних рукописях.
0: Новости.
1: Внезапная проверка боеготовности началась в подразделениях Витебского гарнизона МЧС. Соответствующее поручение министерству дал президент нашей страны. Мероприятие призвано определить, насколько эффективно соединения справляются со своей непосредственной деятельностью. Результаты тренировки затем изучат, чтобы определить направление дальнейшего развития системы МЧС. Белорусская атомная электростанция выработала 65 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Речь идет о показателе за все время функционирования стратегического объекта. Произведенный объем энергии позволил отказаться от закупки за рубежом примерно 16 миллиардов кубометров природного газа. Также БелАЭС помогает снижать общие выбросы углекислого газа в стране. Положительный эффект оценивают в эквиваленте высадки примерно миллиона гектаров леса.
0: К новостям в мире.
1: Полиция Германии задержала подозреваемого в совершении диверсии на объектах немецкой энергосистемы. Об этом пишет крупнейшее информагентство страны DPA. По информации журналистов, мужчину задержали на западе европейского государства, недалеко от одной из электростанций. Другие подробности пока неизвестны. Напомню, в последние дни в Германии неизвестные пытались повредить ряд энергетических объектов. Новое социологическое исследование проводят в регионах Беларуси. Об этом сообщает Министерство информации. С людьми общаются представители единого национального медиа-измерителя. Они изучают, какие телеканалы и программы смотрят жители городов и сельских населенных пунктов. Специалисты работают в фирменных жилетах и имеют при себе особые удостоверения. Результаты исследования намерены использовать для улучшения телесферы Беларуси. Опрос идет до 30 октября включительно. И в завершение выпуска. Древние рукописи могут содержать фрагменты вирусов. Соответствующие исследования провела международная группа ученых. Они изучали ряд европейских изданий времен средних веков. Исследователи отмечают, что тексты того времени чаще всего создавали не на бумаге, а специально обработанных шкурах животных. В итоге специалисты нашли в материалах рукописей элементы возбудителя оспы у животных. Потому ученые уверены, древние тексты могут улучшить понимание эволюции патогенов и продвинуть борьбу с ними.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 56 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».
2: Минская волна.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское – поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: Пять причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию. Днем от 21 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись» прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Майли Сайрус отказалась от своей фамилии. А точнее, она убрала фамилию из своих соцсетей, оставив только имя Майли. Пояснение от певицы не последовало, однако чуть позже она опубликовала два фото, на одном из которых крупными буквами написано лишь имя певицы. Возможно, это намек, знаменующий ее новую творческую эру. Известно, что сейчас Майли готовит к выходу 10-й студийный альбом. Данила Козловский не платит алименты на дочь. Экс-возлюбленная актера Ольга Зуева рассказала, что отец ребенка, заслуженный артист России, не выплачивает ни копейки, цитата, на содержание своей 6-летней дочери Оды Валентины. Попытки договориться мирно ни к чему не привели, и в апреле женщина подала в суд с требованием 25% доходов Козловского. Он, конечно, пытался публично возразить и убедить всех, что как примерный отец любит свою дочь и старается поддерживать ее во всем, в том числе и финансово. На что Зуева ответила, что в последний раз артист прислал наследнице деньги только 4 июня, а встречался с ней аж полгода назад. Напомню, пара рассталась вскоре после рождения дочери в 2021 году, а в мае 26-го у актера родился сын от Оксаны Акиньшиной. Вот оно, яблоко раздора-то где было зарыто. Тем временем у Дэвида Бекхэма дети уже выросли, и теперь он всерьез увлекся выращиванием овощей. Дэвид Бекхэм на днях похвастался своим гигантским кабачком. В последние годы он всерьез увлекся садоводством и фермерством, и теперь с гордостью демонстрирует подписчикам результаты своих трудов, которые поражают воображение не только пользователей соцсетей, но и его супруги. Она снимает эти шедевры на видео и восторгается успехами и без того знаменитого мужа. А может посмотреть на кабачок? На кабачок Бекхэма можно в его социальных сетях. Ну ладно.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, где могут пройти переговоры между Россией и Украиной, а также что заинтересовало военных Китая.
0: Новости.
1: Почти 4800 пожаров произошли в Беларуси за 8 месяцев года. Об этом сообщили в МЧС. Как отметили в ведомстве, примерно треть инцидентов возникли из-за неосторожного обращения с огнем. Чаще всего причинами появления пламени являются курение в помещениях и нарушение правил эксплуатации отопительного оборудования. В общей сложности в пожарах погибли свыше 350 человек. Потому спасатели призывают белорусов строго соблюдать правила пожарной безопасности. Беларусь и Китай увеличили объемы торговли через универсальную биржу нашей страны. Такой информацией поделились в самой компании. Специалисты сравнили результаты 8 месяцев этого и минувшего годов. Показатель вырос на 20%. В денежном эквиваленте сумма заключенных сделок превысила отметку в 110 миллионов долларов. Например, отечественные организации увеличили продажу через биржу пиломатериалов, льноволокна, мясных и молочных продуктов.
0: К новостям в мире.
1: Потенциальные переговоры между США, Россией и Украиной могут пройти в трех странах. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, речь идет о Турции, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратах. Политик отметил, что ранее эти государства приглашали официальные Вашингтон, Москву и Киев к организации диалога на своей территории. Предположительно, во время обсуждений речь пойдет об энергетике, поставках зерна и обменах пленными. Тем не менее, пока стороны конфликта не затрагивали возможность встречи своих делегаций. Новостям регионов. Заместитель председателя Минобласполкома Александр Ильисевич проведет прием граждан в Слуцке. Мероприятие организуют на базе местного райисполкома в четверг. Для встречи с руководителем необходимо предварительно записаться по телефону. Номер для связи можно узнать на сайте Минобласполкома. И в завершение выпуска. Китай ускоряет исследования в области применения боевых человекоподобных роботов. Об этом пишет агентство Reuters. По информации журналистов, военные учреждения Поднебесной тестируют такие машины на выносливость в условиях возможного конфликта. Например, специалисты изучали, насколько эффективно 6 роботов могут зачистить здание с потенциальным противником. Кроме того, военные Китая стараются ускорить разработку ряда технологий для гуманоидных аппаратов. Напомню, большинство таких машин производят именно в Поднебесной.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 56 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Ну итак, что, Володя, привет, у меня новость для тебя, для наших слушателей, принесла, как белочка. Оказывается, белки – главные склеротики леса, да-да, которые чаще всего все забывают. Оказывается, осенью белки прячут тысячи орехов и желудей на зиму, но забывают про 80% своих заначек. Благодаря их плохой памяти каждый год вырастают тысячи новых деревьев. В общем, белки буквально спонсоры лесного фонда земли.
2: А я еще знаю, что жирная белка зимует не в дупле, а перед.
1: Она настолько запаслась.
2: Да.
1: Ну, в общем, где бы вы ни планировали свою зимовку, находите Минскую волну, скачивайте приложение Radio Player Беларусь и в идеальном качестве наслаждайтесь вечерним «Как дома» шоу. Сегодня в эфире Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская, улыбчивая как никогда. Я даже знаю почему. Потому что на самом деле все говорят, мужчины злы, когда они голодны. Я могу сказать только одно. Я пришел на работу, увидел одну Вику, а через полчаса я увидел другую Вику. А вы знаете все почему? Потому что я ее угостил вкуснейшим кофе. И, естественно, от меня лично был вручен ей круассан.
1: Володя, я знаю, что мы, женщины, тоже любим поесть.
2: Да.
1: И ни для кого не секрет,
2: ты
1: что...
2: Ты это сегодня доказала.
1: Я доказала всем и всегда, потому что, во-первых, у нас настроение меняется. И в любой непонятной ситуации я рекомендую поесть.
2: Ешьте, товарищи.
1: Это помогает, это снимает стресс. Я не буду о пользе говорить, но выбирайте продукты, конечно, которые ближе вам к сердцу. Кому-то килька, а кому-то круассан.
2: Ну... Вот для меня хамон и все, больше ничего не надо.
1: Полный хамон, кстати, мы будем 3 часа вместе с вами, расскажем и про хамон, и подарки разыграем. У нас билеты, кстати говоря, в ботанический сад уже с полужару на эти выходные. Поэтому оставайтесь, впереди игра «Перепелка».
0: Весело и шумно, как дома. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: На часах 17:22, друзья, мы готовы разыграть пригласительный на две персоны в ботанический сад. И там не просто вы будете наслаждаться растениями, которые там украшают, россыпью, можно сказать. Попадаешь в оранжерею, там орхидеи.
2: Там еще, знаешь, озеро есть, и птицы
1: там
2: тоже
1: много
2: плавают.
1: Много всего красивого.
2: Да.
1: Приходите, наслаждайтесь. Если ни разу не были в ботаническом саду, рекомендуем. А вот 12 и 13 сентября там состоится фестиваль живой музыки «Классика Лайв». С 10 утра до 8 вечера для вас будут петь не только птицы.
2: Вот, я про это.
1: Ботанический сад превратится в музыкальный оазис. Вас ждут шедевры Баха, Моцарта и Шопена на роскошном белом рояле. Звуковой ретрит с поющими чашами, мастер-классы и вечерний концерт «Музыка-терапия» под открытым небом. Возьмите с собой плед или коврик для йоги и растворитесь в гармонии звуков и природы. «Классика Лайв». Чувствуйте магию музыки.
2: И прям вот я бы сейчас сказал с песней по жизни. Ну, правда, хорошее название было бы, но у них классика лайв. Я могу только одно сказать. С песней по жизни мы идем с понедельника по пятницу и в игре «Перепелка». Всегда встречаем какие-то искусственные интеллекты. Иногда они нам нравятся, иногда совсем не нравятся. Вот сегодня взял новичка. Его зовут Бакс, да. Попросил что-нибудь такое интересное, опять же, поискать, ковырнуть глубоковато, так в 80-е, 90-е, чтобы было и интересно, и с другой стороны, в наше время хорошо звучало. Он сказал, да, конечно. И вот что получилось. По условиям все просто. Мы ничего не меняем. Вы слышите музыкальную композицию, которую нам как раз-таки сгенерировал Бакс. Ваша задача узнать, кто в оригинале исполнял эту музыкальную композицию и как она называется. Дальше отправляем ваши сообщения на номер 8029-1010-307. Это Viber, Telegram. Вик, ну что, у нас сегодня как? Бесконечность в фаворе?
1: Да, я люблю число 8. Оно не такое уж и плохое, каким может показаться на первый взгляд.
2: В Японии или в Китае? Где-то там, в общем, не любят что-то
1: не
2: такое.
1: Не любят, а в общем,
2: ну,
1: а
2: не
1: мы
2: важно,
1: любим.
2: А мы любим. Мы любим. У нас, да, это знак того, что восьмое сообщение у нас, если оно получается правильным, будет победным.
1: Номер наш запоминайте, а лучше записывайте. 8029-1010-307. Мы начинаем игру «Перепелка» и слушаем, что там сгенерировал искусственный интеллект.
0: Перепелка.

0: как двигаются пластично. Ну, вы не видите, а я расскажу. А лучше заходите в соцсети, там, может быть, ТикТок эфир у нас прямой начнется. В общем, будет весело. Присылайте ответы.
1: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне.
2: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё – значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: Да, да, да, и еще раз да. У нас есть победитель. Мало того, у нас есть 100% попадание. Ты знаешь, первый раз я понял, что все-таки наши слушатели обожают попсу 80-х и 90-х.
2: А кто ее не обожает? Володя, это наше любимое время. Это момент, в котором мы жили.
1: Да.
2: Это отсутствие интернета. Это никто не знал, что такое искусственный интеллект. И даже, что ему кто-то давать будет имя. И в эфире, вот на серьезных таких щах, как Володя, говорит, что его как-то там зовут.
1: Бакс его зовут.
2: В общем, это было 20 лет назад, когда мы были молодыми. Кстати, такая песня у этой группы тоже есть. Но давайте слушать задание, которое... было у нас в эфире несколько минут назад. Напомню, искусственный интеллект переделал популярный хит. Мы включили в эфире. Ваша задача была догадаться. Давайте послушаем.
0: Перепелка.

0: не трое, нас только двое и не мальчуганик.
1: И три микрофона.
0: Да, ну, а трое, наш искусственный интеллект.
1: Ну, так а я тебя о чем? Чего это ты не посчитала его? Сейчас он вон уже пошел в угол. Обиделся. Иди сюда, Бакс, я тебе сахарок дам.
0: Но пока Володя тут договаривается с искусственным интеллектом, я включу оригинальную версию этой песни.
2: Оригинал.

0: Песни мы все знаем, мы все под них танцевали, зажигали и продолжаем это делать, кстати.
1: Ты как-то призналась о том, что ты владела гитарой.
0: Владела.
1: И как?
0: Ну, не очень хорошо. Я больше владела все-таки фортепиано, да, если говорить с точки зрения профессионализма.
1: Ну, второй инструмент.
0: Гитара была для души, понимаешь? Но я ей не успела овладеть на таком уровне, чтобы играть где-то в приличном
1: месте.
0: Я
1: не просто так спрашиваю. Ты знаешь о том, что эта композиция появилась намного раньше, чем... Расскажем, кто это, да?
0: Ну, конечно.
1: Это же группа «Руки вверх», да. И вот такая замечательная композиция прозвучала у нас, «Атаман». Но до этого эта композиция звучала в гитарных аккордах во дворах 70-х и 60-х даже.
0: Вот так.
1: Вот так.
0: Песня
1: вот
0: из самых, так скажем, недр нашей души.
1: Абсолютно вышла. Верно. А знаешь, откуда я это знаю?
0: Откуда?
1: Я однажды включил, был на одной из вечеринок для тех, кому за. Вот. Да, я включил эту музыкальную композицию. Ко мне пришел стиляга, человек, который в свое время крутил пластинки на костях, есть такое выражение. Угу. Вот. И он говорит: а я эту песню еще до группы «Вверх» играл.
0: Вот так.
1: Вот так вот.
0: Вот, в общем, мы для вас информацию такую выдаем, которую никакой искусственный интеллект не подскажет.
1: Да, абсолютно верно. Ну и теперь как раз-таки о победителе. Точнее, победительница. У нас Валерия 8103. Это последние 4 цифры ее номера телефона. И я знаю, Валерия, что или 12, или 13 сентября...
0: С 10 утра до 8 вечера,
1: да,
0: вы окажетесь в Ботаническом саду на фестивале живой музыки «Классика Лайв». Вас ждут шедевры Баха, Моцарта и Шопена на роскошном белом рояле, звуковой ретрит с поющими чашами, мастер-классы и вечерний концерт «Музыкотерапия под открытым небом» вам гарантированы. Не забудьте с собой взять плед или коврик для йоги и растворитесь в гармонии звуков и природы. «Классика Лайв», почувствуйте магию музыки.
1: Ну вот, белый рояль все-таки. Что не смогли французские грабители, это вытащить белый рояль. А вот несколько картин попытаться украсть, они все-таки смогли. Это новость, которую расскажем очень скоро.
2: Весело и шумно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Ну, мы с тобой разговаривали о том, что тебе нравится море, да?
2: Mm-hmm, всегда.
1: Вот теперь перенесемся как раз таки практически к морю. Это Лазурный берег Франции. Ну, такой курортный городок, Консюме. Солнце, море, пляж и дерзкое ограбление века, которое пошло на секундочку, не по плану. Двое умельцев решили обчистить дом-музей великого импрессиониста Агюста Ренуара.
2: Слушай, звучит как начало фильма «11 друзей Оушена», французский шик, берет и черные маски. Идеальный план.
1: План и правда был идеален, но ровно на 5 минут ребята, прокравшись внутрь, значит, вырезали из рамы 4 картины стоимостью 100 тысяч евро. Но тут сработала сигнализация, естественно. Грабители поняли, что полиция уже в пути, схватили холсты и побежали через музейный сад. И вот здесь началось самое смешное.
2: Подожди, они что, запутались в трех соснах, в саду там не вышли?
1: Почти. Бежать с миллионом, точнее, со 100 миллионами...
2: 100 тысяч евро,
1: да. Вот, оказалось физически тяжело, представляешь? Я уже даже по сумме понимаю, что это такое. Но в итоге половину добычи, две картины из четырех, они просто выронили в кусты. Пока, да, удалялись от копов. Ну, представляешь, вот картина, полиция расчесывает сад и на оливковом дереве две прекрасные картины, шедевры импрессионизма.
2: Я не могу, Володь. Ну, то есть ребята шли на дело всей их жизни. В итоге сработал принцип «не унесу, так хоть в кустах спрячу».
1: Да.
2: Хорошо, хоть догадались не в ладошках их нести, но две картины, они все-таки умыкнули же, да?
1: Да, да. Портрет мадам Колонна Романо и девочка у колодца. Они все-таки утащили вместе с колодцем. Мэр города уже в ярости. Кричит, что это нападение на историю Франции. А мне вот интересно, они, ну, эти шедевры, как они на черном рынке продавать будут? Такой, слушай, там Ренуар есть в оригинале. Ну, чуть в крапинку от французских лопухов. Угу. Вот я думаю, что же будет? Берете со скидкой, нет?
2: Ну, слушай, они там в кустах не только это могли спрятать, и, знаешь, а вдруг кто-то и найдет. А во Франции же, ну, в общем, там все что угодно можно найти.
1: Пойми, мы смотрим с тобой уже второй год, получается, многосерийку.
2: Угу.
1: Скоро, чувствую, будет там ограбление века еще какое-нибудь. Ну, мне так кажется,
2: ну,
1: потому
2: посмотри,
1: что
2: там же
1: сценаристы
2: династии
1: пишут. Да, да.
2: Во-первых, там целые династии, там кланы воришек развиваются.
1: Есть
2: они
1: такой,
2: же усовершенствовали,
1: да,
2: все свои методы. Но как картины роняли в кустах, mm-hmm, да, так они там где-то и остались.
1: Да, ну, не одно ограбление, я уже проанализировал, не уходило полностью, воры не забирали полностью, значит, все похищенное.
2: Да. Ну, они же тиары эти бросали.
1: Вот, там, тиары, там кто-то забыл, во-первых, инструмент, на которых отпечатки, во-вторых, забыли золотые монеты, просто сыпались, знаешь, вот их как по Гретой и Гретзель, по этим самым хлебным кошечкам.
2: А ты знаешь, что, Володя, вообще, мне кажется, в Париже, ну и вообще во Франции можно открывать школу воришек и совершенствовать свой навык, чтобы если уж воровали они в Лувре, так
1: да,
2: уже все забрали, что надо.
1: То
2: и
1: есть
2: не надо
1: учиться на,
2: ну,
1: те,
2: да,
1: на том опыте, который сейчас уже вот практикуют. Наш.
2: Это база, это матчасть, это мануал для всех воришек Парижа.
1: Вот. Это стартап.
2: Понимаешь?
1: Ты не рассказывай никому.
2: Я им не расскажу.
1: Вот лет так через 20 поеду туда, там сделаю школу.
2: А ты знаешь, что еще? Вот все-таки не просто так эти все мы смотрим фильмы, сериалы, сюжеты про воришек. Вот отсюда они рождаются. Пройдет 50 лет,
1: Netflix
2: возьмет
1: сюжет. Основано на реальных событиях.
2: И там все, и там драма, бедные дети, голодное детство. В общем, все мы знаем, о чем будет этот фильм. Но мы не знаем, о чем расскажет Артем Титов, потому что совсем скоро он появится в студии «Минской волны». Вы обязательно дождитесь. Ну, а мы потом обязательно вернемся. 2 часа проведем вместе с вами. Это «Как дома шоу». Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.
0: «Как дома шоу» на МВ-радио.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларусь. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района «Агродубинское» поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: Пять причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая. И теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвиже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько лесных пожаров произошло в Беларуси и какое открытие сделали ученые.
0: Новости.
1: Беларусь окажет гуманитарную помощь Венесуэле. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Согласно документу, в груз войдут различные предметы. В их числе мотопомпы для перекачки воды, компрессорная станция и более 10 тонн медицинских товаров. В общей сложности стоимость отправляемых изделий с учетом доставки составит более 1 000 000 рублей. Напомню, в конце июня в Венесуэле произошли мощные землетрясения. Власти страны все еще ликвидируют последствия катаклизмов. Более 650 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года. Об этом рассказали в Министерстве лесного хозяйства. Как отметили в ведомстве, общая площадь огненных инцидентов превысила отметку в 540 гектаров. Вместе с тем, такой показатель вдвое меньше уровня минувшего года. Руководство госрегулятора уверено, добиться подобного результата удалось за счет развития системы мониторинга и раннего обнаружения лесных возгораний.
0: К новостям в мире.
1: Венгрия высылает 10 российских дипломатов. Об этом сообщила министр иностранных дел европейского государства. По ее словам, специалисты занимались несовместимой со своим статусом деятельностью. Потому официальный Будапешт поручил представителям Москвы покинуть свою территорию в рамках защиты национальной безопасности. Власти России осудили такое решение и пообещали принять соразмерные действия. Новостям регионов. Строительство нового хирургического корпуса Минской областной клинической больницы завершено более чем на 90%. Об этом сообщили в Минобласполкоме. Как отметили в администрации, в здание уже закупили более 300 единиц медоборудования. Открытие объекта позволит улучшить качество оказываемой помощи жителям центрального региона. Также вырастет количество мест для лечения пациентов. Пациентов в больнице более чем на 25%. И в завершение выпуска. Мозг умеет самостоятельно бороться с раком. Так считает группа ученых из Японии. Они изучали, как недуг распространяется в органе грызунов. Исследователи заметили, что некоторые нейронные связи подавляют разрастание и появление опухолей. Ранее считалось, что мозг не имеет своих механизмов защиты против опасной болезни. Специалисты считают, что их открытие увеличит эффективность лечения некоторых видов рака. Тем не менее, результаты наблюдений еще нужно подтвердить на людях.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 56 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Ну что, привет, автомобилисты, автолюбители. И хочется отдельный привет передать тем, кто не смотрит в зеркала заднего вида.
2: Да уж, есть такое.
1: Я сегодня практически поругалась на дороге.
2: Серьезно?
1: Вот, знаешь, обычно говорят, блондинка за рулем, это все.
2: Ну ты же была права.
1: Конечно, я была права.
2: Ну и все.
1: И я хочу, чтобы мужчины вели себя достойно. Да, достойно. Уважайте и женщин за рулем тоже. Ну, это все, гендерное равенство установилось.
2: Да, Фаре, я вот с тобой вот кулак вверх прям, вот с тобой.
1: Ну, в общем, сервис Яндекс говорит, что в Минске 6 баллов. Ни много, ни мало, но в центре города, как всегда, имеются затруднения. ДТП произошло на пересечении Ленина и проспекта Независимости, и даже на площади Победы есть ДТП. И, естественно, имеются заторы. Янки Купалы и Богдановича. Ну, как всегда, пробка академическая в сторону проспекта имеется затор. Далее я вижу на Ольшевского и пересечении проспекта Пушкина небольшая пробка, а вот ДТП произошло на проспекте Жукова. Съезд со стороны Пономаренко затруднен.
2: У нас по кольцевой более радужная обстановочка. Есть несколько таких действительно каверзных моментов. Вот проспект Независимости, выезд внутренняя кольцевая. К сожалению, там ДТП, и поэтому есть большая вероятность, что вы там простоите очень долго. Еще есть затруднение, это Довгиновский тракт, внешняя кольцевая, там практически всегда в это время пробка, и она дотягивается, ой-ой-ой-ой, до Тимирязева, вот, это внешняя кольцевая. Но уже после того, как карта обновилась, мне уже сказали о том, что здесь более-менее цвет зеленый проглядывается. Есть еще один вопрос, и он никогда не исчезает, это Игуменский тракт, внешняя и внутренняя кольцевая, там развязка очень сложная, поэтому медленно двигаются автомобили. Но все остальное в зеленом свете.
1: Ну а мы в зеленом свете продолжаем наш эфир. В этом часе разыграем подарок от компании Атлант
2: М. Абсолютно верно.
1: Будем готовить что-то вкусное в нашей игре «Что не так у шефа».
2: Как ты умеешь всех вот так заинтриговать?
1: А я умею.
2: Да,
1: я
2: блондинки
1: научилась.
2: Это те люди еще. Да.
1: Мы умеем заинтриговать, да. Умеем вести в ступор, мы умеем разбавить эту серую, скучную жизнь.
2: Молодец. Ожидайте нашего выхода. Скоро появимся.

осень.

0: Новое радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну что, шеф, я готов. Я готов сказать следующее, что сегодня, поскольку ты у нас сегодня главная на кухне, я всего лишь приди, подай, иди, не мешай. Вот, да. Но я не просто так, не с пустыми руками. Я с нашими партнерами. Да.
2: Ну, давай.
1: Да, у нас Атлант М, это автомобили с пробегом. Это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая чистота сделки, выкуп, комиссия и возможность купить авто по выгодной финансовой программе. А они нам сегодня, что знаешь? Главнее всего, погода в доме.
2: Что?
1: Что? Зонт!
2: Все, я поняла. Зонт – это то, что необходимо осенью. Да, он всегда нужен. Ну. Зонт должен быть и в машине, и на работе, и дома. Ну, в любой ситуации,
1: а
2: где зонт…
1: А конечно же, он должен быть не куплен, а выигран.
2: Вот, это добыча, вот, это трофей.
1: Да.
2: То, что необходимо нашим слушателям. Друзья, правила игры, напоминаю, я читаю рецепт, добавляю что-то лишнее, вы присылаете ответы в Viber или Telegram 8029-1010-307. Раз уж сегодня число 8 преобладает, потому что 8 это бесконечность,
1: да.
2: 8 сентября, мы решили следовать своим, так скажем, инстинктам.
1: Ну нет, это просто панацея, которая говорит о том, что если на начали с восьмерки, значит и закончим восьмерка. А если оно еще и правильное сообщение, значит что? Кто-то победит.
2: Мы сегодня готовим не просто какое-то блюдо, а блюдо, которое раньше продавалось в аптеках. И это правда. Мы готовим суп-пюре. Володя, давай с боярышником попозже. Это не суп, это напиток для кого-то.
1: Да, прости, да.
2: Но на него есть ограничения, ты мне рассказывала.
1: Раз в руки, да.
2: Мы... В общем, мы ничего против боярышника не имеем.
1: Нет, ни в коем случае.
2: Но мы будем готовить сегодня суп-пюре из тыквы. Угу. Раньше, почему его продавали в аптеках, как официальное лекарство от физического истощения и хронической усталости. И доля правды в этом правда была. Нежная текстура супа усваивается организмом моментально, согревает изнутри, дарит мощный заряд витаминов. Ну, а оранжевый цвет, естественно, в тыквенном супе, это бета-каротин,
1: конечно,
2: мощный антиоксидант. И наш мозг считывает это как цвет, как сигнал радости и уюта. Поэтому тарелка такого супа осенью спасает от хандры на химическом уровне.
1: Будьте как морковка, а точнее как тыква, да?
2: Ну,
1: примерно
2: да,
1: так.
2: Ну, не так. Это совершенно, знаешь, для девушек, которые стройнеют и худеют бесконечно, не хочется такой комплимент. Дорогая, ты моя тыковка. Это что? Комплимент?
1: Ну почему не? Ну, это спорно. Вот сейчас не надо меня закапывать, бо если что-нибудь скажу, я приду домой, там тыковкой получу по тыковке.
2: Ну, звучит мило, а ассоциация так себе.
1: А если ты скажешь, ах ты моя морковочка.
2: Морковочка мне нравится. Ну, я больше подхожу на морковку.
1: Ну да, это правда.
2: В принципе, вот и даже по фонетическому разбору слова, я больше морковка, чем тыква.
1: Ладно, согласен.
2: Итак, напоминаю, что мы не просто будем суп, мы будем готовить пряный тыквенный суп-пюре с кокосовым молоком. Но мы же все-таки современные люди с тобой,
1: ну,
2: да?
1: Да, а где ты такой рецепт взяла?
2: А с нами работают зумеры, я общаюсь. Я знаю, что они пьют кофе на альтернативном молоке.
1: Ага!
2: Хотя это миф.
1: Мне
2: там
1: кажется,
2: тоже много
1: же
2: всего. Можно безлактозное брать, то же самое.
1: Ай, ладно, остановимся на кокосовом молоке.
2: Да,
1: давай.
2: Мы берем кокос, мы будем роскошную жизнь сегодня вести.
1: Ой, ну все, ну все.
2: Я добавлю.
1: Сейчас буду брызжить, вот так, давай.
2: Кокосовое молоко идет в наш рецепт, а что не идет, вы должны будете догадаться. Ну что, поехали?
1: Давай.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления пряного тыквенного супа-пюре нам понадобится тыква, кокосовое молоко, бульон, может быть овощной или куриный,

0: Новое радио. Вкусно и ароматно. Как дома.
1: Володя, я знаю, что тебе было вкусно, что наш модный осенний суп, который называется пряный тыквенный суп-пюре с кокосовым молоком, придется по вкусу.
2: Да, я уверен, что уже многие наши слушатели просто побежали за тыквой.
1: Ну или за кокосовым молоком. У меня ни того, ни другого нет в холодильнике.
2: Ну да, у меня, кстати, тоже тыква на даче не удалась вообще.
1: Да, в этом сезоне только яблоки.
2: Да. Я даже не знаю, куда их девать.
1: Ну, ну
2: точнее,
1: не
2: как
1: знают.
2: Не знаю. Я вот у нас уже на кухне там лежит вторая, второе ведерко.
1: В общем, друзья, да, мы знаем, как утилизировать яблоки, но мы еще лучше разбираемся в осенних рецептах. Сегодня была тыква, королева на нашей кухне. Как всегда, в рецепте я добавила что-то лишнее, ну а вы догадались.
2: Абсолютно верно. И могу тебе сказать, что догадались, но не все. Давай так, секунда занудства. Всего лишь 60% ответили правильно. Знаешь почему?
1: Почему?
2: А потому что они считают, что вот не идет, почему-то они посчитали, что не идет оливковое масло.
1: Угу.
2: Почему-то они посчитали, что не идет свежий имбирь. Серьезно, почему-то многие посчитали, что вообще овощной или куриный бульон не должен идти.
1: Ребята,
2: туда.
1: Ребята, надо это срочно исправлять.
2: Это
1: я советую, знаете, не дома готовить, а все-таки сходить для начала в ресторан.
2: О, понравится или нет?
1: Да, попробовать, согласен. Как приготовит профессионал. Потому что то, что мы делаем дома, пусть оно останется дома.
2: То, что произошло дома, останется дома, да.
1: И я, например, стараюсь тогда не повторять, если не удалось.
2: А знаешь, что самое интересное? Что почему-то 30%, даже не 30%, 28% у меня сейчас вот есть статистика, посчитали, что мускатный орех вообще не должен там быть.
1: Ну вы что?
2: Но.
1: Это опять же, это то, на чем строится.
2: Это же классика, конечно.
1: Вкус этого супа.
2: В общем, я расскажу вам. Красовская решила вас всех запутать, и у нее шикарно это получилось. А все работа, получается, шишки на меня. Почему? Потому что я искал очень долго 8-е правильное сообщение и нашел.
1: Ну, я добавлю.
2: Давай.
1: Вот, в общем, ложку дегтя в твою бочку дегтя. Бочку дегтя тоже, потому что перловку, которую я добавила, вот она не идет. Хотя во многие супы она туда просто залетает.
2: Ну, конечно.
1: А вот в тыквенный суп она никак не подходит.
2: Она туда вылетает. В общем, я могу поздравить нашу слушательницу. Ее зовут Светлана. 3137. Это 4 последние цифры ее номера телефона. Светлана. Теперь вы знаете, что пришла осень, и вы знаете, что вас спасет зонт, конечно же, от нашего партнера «Атлант-М». А автомобили с пробегом – это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая чистота сделки, выкуп, комиссии и возможность купить авто – по выгодным финансовым программам. И этот зонт, Светлана, конечно же, я так понимаю, уже летит как с Мэри Поппинс к вам.
1: Или как кто-нибудь Пятачок. Это мое альтер-эго.
2: Да, это правда.
1: А я хочу рассказать о том, что у нас новость с Володей. Вот конкурс прошел в Венгрии, мягко говоря, с легким черным юмором. Чуть позже узнаете, мы вам расскажем, поверьте, и улыбнетесь, и погрустите одновременно.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Наши на Минской волне.

0: в курсе дела на самом деле. Ну что ж, на самом деле у нас сейчас такая новость из категории. А что ты добился-то в свои 30? В Венгрии прошел, пожалуй, самый монументальный и заземляющий конкурс года. 19 команд профессиональных землероев соревновались в скорости, внимание, выкапывания могил на кладбище города Ньюриршургфайлу.
1: Вот, вот даже название города такое, да, устрашающее.
0: Ну вот.
1: Ну, Вал, ну где ты эти новости находишь? То есть люди реально собрались где-нибудь в субботу, взяли лопаты и решили, а давайте копать на скорость.
0: Слушай, я могу тебе только одно сказать. Мне кажется, скоро это станет олимпийским. Ну, ладно.
1: Но в Европе может быть,
0: да,
1: дополнительный,
0: в общем,
1: вид
0: так,
1: спорта.
0: Причем, я хочу тебе сказать, это уже серьезно. Там все было строго по ГОСТу. Никакой халтуры. Глубина. Длина, ширина. Судьи ходили с рулетками и оценивали не только время, но и, цитирую, аккуратность стенок. Угу. Понимаешь, Вика? Угу. Дизайнерский подход даже в этом деле.
1: Слушай, ну если стенки неровные, это же явно не зачет. Фэншуй нарушается. И кто в итоге стал королем лопаты и повелителем чернозема?
0: А я расскажу. Победители парни по имени Роберт и Ласло. Они управились за рекордный 1:21. За такую спринтерскую скорость им вручили всего лишь 200 тысяч венгерских форинтов. Это примерно $600.
1: Слушай, ну час работы и $600 на двоих. Маловато за вредность. Могли бы и больше. Это же конкурсы, соревнования.
0: Ну, самое трогательное во всей этой истории, это комментарий победителя. Вот. Роберт после финиша сказал, что главное в их профессии – точность, потому что нельзя подвести родственников. Вот это я понимаю. Понимаешь, клиентоориентированность 80 уровня. Человек горит на работе. Ну, в хорошем смысле.
1: Это вам, ты знаешь, не дедлайны по сдаче отчетов переносить. Тут если вовремя проект не сдал, это фиаско.
0: Да, я об этом же. Что на самом деле, но если вы думаете, друзья, что у вас на работе жесткий тайм-менеджер, вспомните Роберта и Лассо. У них дедлайн буквально в землю уходит.
1: Ну, в общем, друзья, всем хорошего вечера желаем. Цените свою работу, потому что когда слышишь, что работы бывают и такие...
0: Позарез! Да, ой, не
1: да,
0: надо этого.
1: Давайте любить свою работу, любить своих руководителей, любить своих коллег и в целом проводить время с пользой.
0: Я пообещал, что я еще какие-нибудь хорошие новости найду.
1: Да, Володь,
0: жизнеутверждающие.
1: Больше без вот копаний.
0: Ладно,
1: да,
0: подкопов как-то больше не будет.
1: Мы совсем скоро вернемся. В студии появится Артем Титов со своими актуальными новостями.
2: Как дома шоу на МВ-радио. Реклама на Минской волне.
3: Сколько можно?
4: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
5: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank Hoco и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
4: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
6: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
7: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
8: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
9: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
10: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Слушаем наше на МВ-радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что может измениться на Ближнем Востоке и какой навык ученые возвращали птицам.
0: Новости.
1: Власти Беларуси обновили перечень направлений общественной безопасности. Соответствующий указ подписал президент нашей страны. Согласно документу, государство выделяет приоритетные сферы деятельности для работы правоохранителей и некоторых других органов. В их числе борьба с киберугрозами, экстремизмом, оборотом наркотиков и нелегальной миграцией. Также правовой акт обновляет механизмы поддержания общественной безопасности в Беларуси. На каждого жителя нашей страны приходится более гектара леса. Об этом рассказали в Министерстве лесного хозяйства. Как отметили в ведомстве, показатель вдвое превышает среднемировую обеспеченность людей зелеными массивами. Сейчас леса занимают более 40% от всей территории нашей страны. Госрегулятор постоянно работает над созданием новых природных насаждений. Например, с начала года в Беларуси появилось около 20 тысяч гектаров лесов.
0: К новостям в мире.
1: США могут изменить структуру своих сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщает американский телеканал CNN. По информации журналистов, Пентагон изучает, насколько необходимо восстанавливать некоторые поврежденные Ираном объекты. Также речь идет о потенциальном снижении числа разведчиков и вспомогательных для них специалистов в регионе. Предположительно, официальный Вашингтон желает уменьшить свою роль в обороне Союза стран Ближнего Востока. Тем не менее, власти США пока не приняли каких-либо решений в этом направлении. Новостям регионов. Председатель Миноблсполкома Алексей Кушнаренко посетил площадку строительства нового хирургического корпуса областной больницы. Руководитель отметил, что объект необходимо ввести в эксплуатацию до 1 ноября. Для выполнения задачи глава администрации поручил выполнить ряд действий. В их числе увеличение числа строителей на локации, параллельное ведение некоторых работ и ускорение оснащения здания необходимым медоборудованием. И в завершение выпуска. Команда ученых научила миграции представителей одного вида птиц. Речь идет о северных лысых ибисах. Они исчезли в Центральной Европе из-за охотников. Однако исследователям удалось вырастить таких пернатых в неволе и вернуть их в регион. Вместе с тем у птиц не было генетической памяти о путях перелета на юг. Потому некоторое время специалистам приходилось направлять представителей фауны на сверхлегких самолетах. Эксперимент был успешен, и теперь ибисы преодолевают показанный маршрут.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 56 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Алло, здравствуйте, это курьер, скоро буду у вас.
2: А я сегодня ничего не заказывал.
1: А я просто не помнила, что заказывала. Да, друзья, сегодня мы обсуждаем с Володей тему «Умный дом против бабушкиных методов». Пользуетесь ли вы доставками, пользуетесь ли вы роботами-пылесосами, роботами-мойщиками окон, либо вы old school, вы тот человек, который вот сам тряпочкой, если не протру, то чисто не будет.
2: А в магазин я сам хожу.
1: Выбираю свежайшие булочки, да, и хлеб, чтобы не, кстати, подложили то, что не нравится.
2: И это правда.
1: Ну, в общем, тема злободневная.
2: Есть
1: мир
2: такое.
1: Разделился. Вот я знаю много людей, которые предпочитают действительно самостоятельно приходить в магазин. И я тоже такой раньше была, когда у меня было много времени.
2: О,
1: и сил,
2: началось.
1: И энергии.
2: Конечно.
1: А потом я поняла, как удобно пользоваться
2: лежать на диване.
1: Тоже, но все равно энергии ты много тратишь. Надо сходить проверить, сколько муки осталось, масла и так далее. Все синхронизировать в голове, в телефоне.
2: После этого снова на диван и начинаешь тыкать в телефон. А потом так лень открывать эту дверь доставщику.
1: Я даже забыла, что он должен был прийти. Знаешь, время сейчас такое СДВГшное.
2: Конечно.
1: Ты сделал, что-то не доделал, забыл, побежал, а потом через 2 часа тебе звонит курьер, а ты уже не помнишь.
2: Вот, я же говорю, какие хорошие люди, которые запоминают твои заказы.
1: Ну,
2: поэтому
1: да.
2: Я вот сам, мне, знаешь, написали на бумажке это, и не забудь подпись. Понимаешь, все, я уже не забуду. Бумажка в кармане, и не буду теряться.
1: А если потерялась бумажка?
2: Все,
1: ты потерялся.
2: Я сам потерялся.
1: Я прыгала на батуте и потерялась.
2: Если я приду с пустой авоськой, это же будет, ты что, это же будет война.
1: Сколько раз я видела этих потерянных мужчин, эти глаза, которые бегают по прилавку и не знают, что выбрать, и потом звонят по видеосвязи своей жене взять вот эту курицу или вот эту, справа или слева.
2: И что самое интересное, с другой стороны телефона тебе говорят: ну как ты не можешь понять? Вот это вот.
1: Обожаю.
2: А ты не можешь понять.
1: А сколько семей ругается в магазине? У меня был эксперимент. На этих выходных я попала в магазин. Ну так случилось. Это
2: ты себе изменила.
1: Ну да, маркетплейсом изменила. И я к чему? Что я пришла, и сколько я пар ругающихся. Мужчина такой: зачем я сюда пришел?
2: Да.
1: Зачем ты меня сюда привела?
2: Я просто постою вот с корзиночкой в стороне.
1: В детской комнате.
2: Делай, что хочешь, да.
1: В общем, друзья, пишите, как вы пользуетесь современными доставками, современными гаджетами, либо вы old school.
2: Да, ждем.
1: 8029 1010 307.
2: Вайбер и Телеграм.

0: Володя, да. Мне кажется, что я одержу победу в нашем споре, потому
1: это почему
0: что,
1: это?
0: Ну, люди все современные, все не хотят делать лишнюю работу, не хотят поднимать, в общем, свои руки, ноги и все, что у них выросло, для того, чтобы сделать элементарное за то,
1: это
0: что
1: можно заплатить.
0: Это называется
1: гиподинамия. Пел еще в какие-то тьмохровые времена Леонтьев. Что
0: смотри,
1: это такое?
0: Леонтьев, слава богу, еще поет, но мы не о нем сейчас поговорим. У нас есть главный ресурс, и самый дорогой ресурс – это наше время.
1: Время, ну конечно.
0: И зачем тратить свою яркую, насыщенную жизнь на бытовую рутину, если гаджеты делают это быстрее, освободившиеся часы можно провести с близкими, посвятить себе. В общем, сделать что угодно, но не мыть окна. Ну, как минимум, или посуду.
1: Вика, все это заговор маркетологов. Понимаешь?
0: Угу.
1: Тебя просто-напросто зомбировали. Тебя делают ленивой.
0: Рассказываю. Я человек, который боится высоты. Всегда жила на 16 этаже, потом на 14. Я всегда жила на высоких этажах. Рассказываю. Даже когда покупали мы там квартиру, я говорю, я окна мыть там не буду.
1: Так, дорогие слушатели, а вы знаете, что она вообще сидит на двух томах «Война и мир», потому что не дотягивается до микрофона.
0: Вот, я еще и невысокая.
1: Вот.
0: Мыть окна для меня – это испытание.
1: Ну?
0: Если есть робот-мойщик окон,
1: ну,
0: можно его поставить, он там будет ездить, жужжать, вымывать, а ты спокойно заниматься своими делами.
1: А как ты поставишь, интересно, если ты боишься высоты?
0: Так он едет внизу окна, хоп, приклеил, и он пожужжал.
1: А ты, когда открываешь окно, вниз не смотришь?
0: Стараюсь не смотреть. Да, ну эту проблему мы решили.
1: Ладно,
0: не, это
1: хорошо.
0: Не ерунда.
1: Ну, и что?
0: Но еще
1: и вот,
0: рассказываю.
1: Давай.
0: Короче, робот окна моет. Робот пол моет. Ну, у всех уже роботы пылесосы.
1: Подожди, а на 16 этаже ты жила? Там так, тоже так пыльно, как внизу?
0: Абсолютно.
1: Пыль. Серьезно?
0: В городе, в Минске пыли.
1: Я на 6 вообще. Поэтому
0: много
1: мне...
0: пыли. Много,
1: много
0: пыли.
1: Согласен.
0: Много всегда. И причем это такой еще масляный налет на окнах. Ну, в
1: общем,
0: жители мегаполиса знают, о чем я говорю.
1: Значит так. Ничего лучше газетки нет.
0: Но...
1: Никаких тебе разводов, никаких... Да, понимаю, изнутри ты это справишься. Снаружи, конечно,
0: сложнее.
1: С газеткой не попрыгаешь.
0: Очень-очень сложно. Плюс, давай так,
1: ну, хорошо,
0: гаджеты.
1: Давай.
0: Ну, если про гаджеты говорим. Окна помыли. Робот, пылесос помыл пол. Я для себя его недавно открыла, признаюсь честно.
1: Здравствуйте.
0: Круто. Очень круто. Посудомойка.
1: А он говорит у тебя?
0: Он говорит.
1: И посудомойка
0: приступаю,
1: говорит?
0: Нет, смотри, робот-мойщик пола, он говорит, приступаю там к влажной уборке.
1: А если
0: или
1: это, извини, я тебя перебью, а представляешь, если это посреди ночи будет?
0: Ну, я так не делаю, я делаю это днем. Ну, я уже привыкла.
1: Не ты, а пылесос.
0: Слушай, ну, а Алиса? Мы уже с гаджетами общаемся.
1: Я с ними вообще, я с Алисой вообще не дружу.
0: Почему ты с ней не дружишь?
1: Потому что она меня однажды так испугала.
0: Да?
1: Это прям вот, она только появилась, я думаю, дай я испытаю колоночку. Ну, как-то так включил и оставил. А потом прихожу, добрый вечер. Я такой, о-хо-хо, вот это да, конечно.
0: Ну, надо привыкнуть к этому всему. Рассказываю дальше. Алиса тоже во благо работает. Много всего полезного можно настроить. Я тебе за эфиром расскажу. Даже у нее SOS есть, ну, настройка.
1: Да, я, да, читал.
0: Ладно,
1: да.
0: Дальше хорошо. Едем дальше.
1: Давай.
0: Посудомойка. Супер решение. Идеальное решение.
1: Вот против чего я действительно не буду голосовать, это посудомойка. А особенно, поскольку я вырос, ну, у меня большая семья была, ну, она и есть, но, в принципе, как бы разъехались уже все. И я знаю, что это такое, когда ты вытягиваешь короткую спичку.
0: Да.
1: Да.
0: Это
1: да.
0: Страшно, это страшно.
1: И в 12:30 ты ложишься спать. А почему? А потому что все решили пообедать в 9 вечера.
0: Это ужас. Я тоже не люблю, но у меня есть подружка, которая обожает мыть посуду руками. Она говорит, для меня это медитация.
1: О, молодец, мы на одной стороне. Я слушаю аудиокнигу и мою посуду.
0: У меня не появится дома вещь, которую нельзя помыть в посудомойке. Все, я недавно смотрела золотую миску, клянусь.
1: Серьезно?
0: На рынке увидела золотую миску. Ну, это вообще, это для сороки.
1: Вика, у тебя была, я хотел сказать.
0: Я стояла,
1: крутила
0: ее в руках.
1: Ну.
0: Продавец сказала, 7 рублей, ну дешево, ну бери, не хочу. Но я потом подумала, что я в посудомойке ее не помою.

0: своей
1: перекрестила
0: стороне.
1: Я убрала у тебя этот тазик, эту доску, эту гармошку, как ее там называют.
0: А я глажу, кстати.
1: Пальцами?
0: Стиральная доска.
1: Пальцами?
0: Какой? Пальцами
1: как
0: я жену глажу, а белье я утюгом глажу.
1: В общем, друзья, пишите ваше мнение. Утюг — это как бы тоже современный гаджет. 8-029-10-10-307.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: У нас прямо сейчас вот так вот уже насыпалась прям гора сообщений. Я могу сказать о том, что даже уже начали потихоньку отбиваться от всего этого. Да, иногда актуально, а иногда абсолютно неактуальные сообщения. Ну, правда, есть что-то интересное, а на самом деле могу тебе сказать так. Те люди, которые чуть-чуть помладше... Кого? Кого? Ну, я не знаю. Дима Билана. Угу. Нет, кого там еще там?
1: Дима Билана, мой сверстник, наверное.
0: Ну, так вот, я про это и говорю. Чуть-чуть помладше, вот. Так вот, они говорят о том, что мы только за умный дом.
1: Но большинство людей все-таки голосуют за современные технологии, и ими просто надо уметь пользоваться, потому что чаще всего те, кто постарше, из-за незнания, из-за необразованности и нежелания вникнуть.
0: Вот, и прямо вот прямо в яблочко. Вот Дмитрий купил жене этого робота для окон. Угу. И в итоге углы грязные, шумит как турбина, как самолет, провода, значит, путаются, а самый сок, он говорит, отвалился с третьего этажа прямо в кусты.
1: Ну и что?
0: Вот. Достали старую, добрую швабру, его, так я понимаю, в кустах оставили. За 20 минут все окна помыли. Не верьте вы в эту рекламу. Вот так вот говорит.
1: Ну, все бывает. Надо приноровиться к этому роботу.
0: Не получилось. Хорошо, третий этаж.
1: Не подружились вы с ним.
0: Как кот приземлился, наверное, на лапы.
1: Например, Марина написала, я работаю по 10 часов. Мне после работы стоять у плиты 3 часа, чтобы приготовить котлеты? Да я лучше закажу доставку. А в это время маску на лицо положу и сериал включу. Мы в 26-м году живем. Алло, скоро роботы за нас дышать будут. И слава богу. Марина, я вам скажу честно, вот опять же, если мы про медицину, ну это вообще супер. Ну, супер, когда такие технологии, мы в это время живем и можем ими пользоваться.
0: А ты про продолжение жизни и всего остального?
1: Да.
0: А, ну, я могу тебе сказать, вот в пику твоей доставки, Ольга Петровна написала, так и написано. Вика, ну вот, милая, какая доставка. Купила я один раз правильный рацион в коробочке. Привезли 3 листика сухого салата и грудку, которую невозможно есть за бешеные деньги. Мой муж разве этим наестся? Напекла блинов, наварила щей. Вот это еда. В ней душа есть.
1: Хорошо, что вы умеете печь эти блины. Хорошо, что вы спасаете
0: как
1: свою семью.
0: Как я тебя копанула!
1: Да, ты сверху просто закрыл
0: я
1: крышечку.
0: Я эти, которые работают правильно.
1: Ну вот еще, Алексей, прочитаю.
0: Давай.
1: У меня дома все умное.
0: А,
1: даже
0: да,
1: лоток,
0: я читал.
1: Даже
0: да.
1: лоток у кота. И знаете, что это экономит мне до 5 часов в неделю.
0: Ого.
1: А я верю, что Алексею найтишник, он подсчитал. Я настроил сценарий. Ухожу из дома, включается пылесос. Гаснет свет, становится все на охрану. Возвращаюсь, чайник закипел. Это не лень, это оптимизация процессов. Вот
0: а давай еще поговорим очень быстро, потому что я знаю, что все хотели бы услышать про то, что какая погода будет завтра. У меня есть большой пример того, что вот эти роботы-пылесосы не дружат с домашними животными.
1: Рассказываю.
0: Значит, получилось так, что мой приятель тоже купил робот-пылесос, и в один прекрасный момент кот просто взбесился.
1: Что, он напрыгнул на него?
0: Мало того, что он напрыгнул, он начал просто его грызть.
1: А-а-а.
0: Вот оно в чем дело,
1: и
0: понимаешь?
1: Что? Кто пострадал больше, кот или робот?
0: А, там ничья.
1: Кот без зубов?
0: Нет, кот без хвоста, пылесос без щетки. Ну, в общем, в принципе, 1-1, но мне кажется, что все-таки, если есть домашние животные, нужно как-то ограничивать вот эти вот.
1: Или воспитывать, знаешь, когда маленький кот, и сразу
0: чтобы
1: покупать...
0: Чтобы он не боялся.
1: Не, смотри, маленького кота покупайте, робот-пылесос вместе, пусть они растут.
0: Да, и робот-пылесос, значит, обмазывать валерьянкой,
1: ну,
0: да?
1: Они как-то должны
0: и вот эта дружба будет...
1: Вот, Володь, ты понимаешь, к чему я подвела? Что мы должны подружиться. Те люди, которые вот умышленно отказываются от современных технологий,
0: я согласен,
1: попробуйте хоть чуть-чуть что-то новое купить. Попробовать.
0: Хорошо. А те, кто действительно уже засели в новых технологиях, пусть не отталкивают старое.
1: Раз в неделю моют пол без робота-пылесоса.
0: Yes!
1: Договорились. Но мы договоримся совсем скоро до погоды. Тоже актуальная информация через несколько минут.

0: о погоде.
1: Информация Белгидромета. Завтра на территории нашей страны будет облачно, преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью 5-12, местами 13-15. Максимальная днем от 22 по северо-востоку и до плюс 31 по юго-западу страны.
2: Но у меня улыбка как у чеширского кота, потому что ночью в этом Минске будет плюс 10, плюс 12, ветер южный, переменная облачность, без осадков. А улыбаюсь я завтрашней температуре, плюс 25, плюс 27. Южный ветер, малооблачность и без осадков.
1: Лето близко, лето еще с нами,
2: да.
1: И оно никуда не убежало. Ну а мы будем наслаждаться этими лучами завтра вместе с вами. Не забывайте включать в 17.00 «Как дома» шоу, чтобы и подарки выиграть, и музыку послушать, и вообще здорово вечер провести.
2: Ну, сегодня с вами была Вика Красовская.
1: И Володя Николаевич.
2: До новых встреч.
1: Пока.
0: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию. Днем от 21 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

Осень укутывает на МВ-радио. Саша, это...

Завтра в Минской области будет малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию. Днем от 20.